0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 38 минут. До

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Значит, россиянин тут решил стать банкротом, потому что не потянул запросы и жены, и любовницы.
4: Матушка, бедный.
5: Это он так в суде сказал?
3: Значит, до суда вряд ли вообще дойдет. Значит, житель Оренбурга зарабатывает 160-180 тысяч рублей в месяц. Неплохо для Оренбурга, наверное, да? В общем, решил объявить себя банкротом, ссылаясь на нехватку денег для семьи.
5: Мне не хватает два рота, я банкрот.
3: Вот у него зарплата 160-108, значит, 42 тысячи, как выяснилось, на ипотеку, 70-80 в месяц на любовницу Марину, ну и на жену и двух детей, там уже остается так, расходы 30-35.
5: А что это Марина такого делает?
3: Так вот, юристы...
5: Что не делает жена?
3: Юристы уже охладили пыль этому товарищу, потому что любовница не является необходимыми расходами, особенно семейными.
5: Но для Марины это будет новость.
3: Да.
5: Дотации-то урежут, понимаешь, этому региону. Просто, ну, странные приоритеты, конечно.
6: А он, если банкротом станет, то что изменится?
3: И он не сможет обанкротиться, потому что вот это вот переводы этой Марине, это не расходы на семью.
4: Сейчас он просто уже долгов и кредитов набрал.
6: Сейчас он,
4: да,
6: и без Марины, и без жены, по-моему, останется, да?
5: А самое, знаешь, печальное, когда люди еще начинают это, чтобы показать, что я, мол, весь такой статусный, начинают еще денег набирать где-то там в кредит, еще что-то.
3: Вот он же
5: чтобы там постоянно букетики, дорогие тачечки, еще чего-то. Там вообще прям просто диву даешься. Господи, успокойся, ты че? Есть те, кто просто так готов.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора-пора, и мода-мода-мода.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в «Ямото». Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО «ОТП Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП «Богатырев АВ». ОГРН 304-667-404-800-092.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: пульту.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7 часов и 3 минуты в Екатеринбурге, 12 мая, вторник на календаре. За окном, ребята, плюс 8 градусов.
1: Ну, уже пошла
2: потеплее,
1: вот теперь,
2: да. Пошло уже тепло.
1: Да, и что касается вот выходных, так непривычно все-таки начинать рабочую неделю со вторника.
0: И вот такого вторника. В пятницу, да?
1: Да, в пятницу чисто вышел, поработал, и все, и как бы хорошо.
2: Да.
1: Но в любом случае, если вы сегодня проснулись с непониманием, какой день недели вообще, ребята,
2: что происходит,
1: вторник
2: да.
1: сегодня, да. да, поэтому если вы вчера еще не начали свои дела рабочие на неделю, значит, сегодня самое то время. Катапульта тоже начинается, и вроде как опять поменяли прогноз на неделю уже чуть ли не до плюс 28.
2: 8, да.
1: Обещают. В общем, будет жарко, но коротко.
0: Ну, сегодня кто-то говорит 17 будет максимум, кто-то 13, но да, вот
2: но
0: с четверга...
2: Но уже в пуховике идти не надо.
1: С четверга в шортах уже. Так что просыпаемся, ребята, катапульта тут до 11, всем здрасте.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗП С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Строим новое.
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
9: Березовский, так рядом же, поехали.
8: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор ПАО «Тбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: Это я.
1: Доброе утро, 7:13 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сейчас афиша на предстоящую неделю. 17 мая, уже в это воскресенье, готовьтесь, будет майская прогулка традиционная. Она как-то... Хорошо, что в этом году... Хорошая майская погода, прогулка, жаркую, и она будет даже в мае. Да. Еще и хорошая погода. Как-то так все срослось, что будет, ну, в общем, 4 маршрута, как обычно, 15 километров, 18, 33, 50. Угу. Прямо можно прям пройтись, как долгая прогулка. А, да? Как?
2: Ну, утоптаться.
1: Утоптаться.
2: Да, вот. Только в долгой прогулке они, по-моему, 400 с копейками шли.
1: 400 километров.
2: Да, да.
1: Ой, ну я там уже потерялась, ну ладно.
2: Неделю.
1: Не, ну у нас все позитивно, все. Все хорошо. И даже если кто-то будет мимо там проходить и поддерживать, вы уж как-то...
2: У нас молодцы и организаторы, молодцы. И ребята, которые ходят каждый год, молодцы.
1: Сегодня можно сходить на главное симфоническое шоу саундтреков в России. Причем это будет на Космонавтов 23. Это Уральский центр народного искусства. Там будет оркестр Imperial Orchestra. Будет орган.
3: ДК Лаврова, грубо говоря.
1: Да, да, да. Ну, по-старому, да, и так называют. Ну, в общем, Уральский центр. Сейчас он Радыгина. Так, еще в эту пятницу в главном проспекте, это на Ленина 8. Вообще, само по себе, если вы там никогда не были, пожалуйста, сходите, потому что там прекраснейшие экспозиции, очень красивое пространство. И там будет мероприятие, это концерт старшей группы джаз-хора «От земного до небесного». Как поют девчонки, это просто что-то невероятное. Когда вот хоровое пение, и там еще такая акустика, в главном
2: они
1: проспекте.
2: Петь-то будут прямо в холле?
1: А, я думаю, что да, вот в этом главном...
2: Угу. Но у них просто наверху там конференц-залы.
1: Ну, нет, смотрите, получается, что...
2: Ну, не у пластинок внизу же.
1: Ну, пластинок, не знаю, где
2: это вот
1: поставят.
2: Основной холл, скорее всего.
1: А да. Вот да, мне кажется, что в основном холле. И у меня же дочка там-то раньше пела, у Саши тоже раньше пела там дочь.
2: Было
1: но
2: дело.
1: Были такие дела, и я, конечно, мы все были в восторге от того, как... Ну, у нас не сложилось там дальше, но я всегда это, готова джаз-хор превозносить, потому что они реально очень-очень крутые, они выступали уже на... там, вместе хором, как это на России, там вообще очень крутые. Так, и еще четверг в Максимилиансе воровайки. Как вам такие качели?
2: Они же набор составил.
1: Искали солистку себе.
3: Нашли?
1: Ну, вроде как, да.
2: Сейчас, видимо, там же в Максимилиансе и нашли в прошлом концерте.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum на Бебеля 33-344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.

0: СМС светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
8: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
9: Месяц май. Скидку выбирай.
10: Супермай в салоне «Амода» Джейку и Юль. На базовом. Суперцены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку июль. Базовый 38.
11: Акция до конца мая этого года.
12: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
13: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Катапульта.

0: исполняются мечты. Жизнь прекрасна, если ты на машине. На машине.
1: Катапульта.
2: Доброе утро, автомобилисты. 7:26 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальные дилер Kia и Honda, Росточная, 38. Телефон 372-77-77. На посту Санек, как там?
3: Доброе утро, дорогие друзья. Начнем с Уралмаша. Просыпается очень рано проспект Космонавтов. Со стороны метро проспект Космонавтов уже пробочка выросла до метро Уралмаш. Победы. Машиностроители от площади. Баумана от стачек. И вот сама улица Космонавтов стоят до этого светофора. Затруднение в движении уже напротив вокзала и со стороны улицы Сулимова перед съездом на Космонавтов. Затруднение также с двух мостов Калины. Очень тяжело. Тяжелая ситуация опять на базовом направлении Синих Камней. В обратную сторону уже на Дублере со стороны Сорокалетия начинается пробка. В направлении ЖБИ туда и сюда проблемы. Выезд каменных палаток уже от Кора стоит. Малышева стоит еще перед Комсомольской. А все почему? Начали ремонт развязки на Малышева. Вторую часть ремонтируют, поэтому внимательнее. Если кому-то надо выбираться, с самого утра прям планируйте в далекий объезд рвануть. Затруднения в движении на Щербакова в районе Уктуса на Кольцовской развязке тоже из-за ДТП. Возможно, сейчас проблемы на Московской после Волгоградской в направлении Щерса. Также с самого утра подстаивает улица Серафимы Дерябиной перед Шаумяна со стороны ВИЗа. И потихонечку оживляются Бибеля и Халтурина, Черепаново, Стрелочников, выезды с Широкой речки, Академа и УНЦ. Будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1». Мы принимаем ваши звонки. Напомню, друзья, вы можете дозвониться по телефону 237-104 в прямой эфир. Разговариваем мы об автомобилях. Кто на связи? Доброе утро. Алло.
3: Доброе утро.
2: Да, привет, слушаем тебя.
3: Вот хотел бы такой вопрос задать вам по подбору автомобиля, допустим. Вот у меня бюджет 1 200 000, рассматриваю правый руль год хотя бы 2010. Ну, четверо человек в семье, двое взрослых, двое детей.
2: Мы как-то задавались вопросом, что купить в бюджете от 1 200 000 до 1.5 миллиона, и ты знаешь... Самая частая модель, вот которую про правый руль нам говорили, ну, это либо уже какие-то более широкие платформы с двигателями максимум 1.6. Ну, и самые часто упоминаемые, это были Фриды. Я про Хонду говорю. Вот это прям модель, которая просто там большинство за нее проголосовало. Хотя, если честно, там тоже есть к чему докопаться. Особенно при движении на дальние расстояния. Но, повторюсь, если бюджет ограничен, а 1 200 000, он, поверь мне, ограничен, приходится выбирать уже что-то такое, что попадает вот как раз в этот сегмент. Не супер большое, конечно, не очень маленькое, но и не самое быстрое. Кстати, могу тебе сказать, что даже, наверное, повеселее с годом будет именно за эти деньги. То есть там ближе к 1.5 миллионам уже реально варианты хорошие, интересные попадаются. Там хотя бы есть более-менее максимум пространства вместительного. Да, там есть вариатор, но у них даже были, по-моему, полноприводные версии в 118 коней. Поэтому тут смотри уже сам, на что конкретно бюджета хватит.
3: Ну,
2: и пропал. Бывает, связь прерывается, так что находитесь в зоне действия сети. Надеюсь, помог. Следующий звонок примем. Напомню, наш номер 237-104. Вы можете в прямой эфир дозваниваться уже сейчас. Задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Хочется что-то добавить к тому, что мы обсуждаем в эфире. Тоже welcome. Еще раз обращаю внимание, что сейчас закрыта часть развязки на Малышево. И ЖБИ, особенно район улицы Малышева, два моста Калины, будут страдать очень жестко. Мы об этом предупреждали, но еще раз, не мешает помнить гражданам, что надо выезжать пораньше, потому что сейчас прилегающие улицы, например, улица Мира встает, Гагарина встанет тоже 100%. Алло.
3: Доброе утро.
2: Да, доброе, привет.
3: Интересует такой вопрос. Рассматриваю покупки праворукого немца. На данный момент рассматриваю Японию, это Passat B8, либо же Audi A4. Оба в кузове универсал. И вот такой вопрос. Есть ли между ними разница? Я сейчас говорю про года примерно 14, 15, 16 год. Есть ли между ними разница? И что будет более ликвидное в дальнейшем к продаже? Я понимаю, что праворуки немцы не самые ликвидные.
2: Ну, почему? Слушай, я тут вчера буквально проезжал, обратил внимание, да, несколько вот моделей уже таких интересных, прям ближе к представительскому классу, Мерседесы, Бэхи повезли с правым рулем. Но, как бы, давай так, вот в том сегменте, который ты рассматриваешь, это действительно решение. В том сегменте, который я вчера видел, ребят, камон, ну все же понимают, что ты купил этот SL не просто так, что ты хотел сэкономить. Это все равно, что для владельцев автомобилей, которые могут себе позволить там 10-12 миллионов рублей за машину выложить, они как бы смотрят на тебя, ну, немножко с улыбкой. Давайте так это обозначим. Я просто знаю, общался с людьми. Да, качество, ну, нормально. Что касается вот этих двух моделей, выбираемых тобою, я бы, наверное, все-таки Passat выбирал. Но с учетом того, что все-таки нарекания на мозги с коробками-то были. И, к сожалению, устранялись не очень дешево, как многие мечтают. Но зато достаточно шустрый, интересный. Я вот впервые с правым рулем этот Passat увидел в Красноярске в такси. И говорю, ну что, как? Он говорит, слушай, вот я там потратил относительно немного, вот мы только что обсуждали там машины в бюджетах от 1.5 до 2, и типа вообще огонь. Я говорю, ну, окей, все нравится тебе, хорошо. В плане ликвидности, я думаю, тоже. Но учти, что вообще универсал в плане ликвидности не самая ходовая тема. Но далеко не всем он нужен, учитывая его дорожный просвет. А из этих двух, ну, в данном случае, B8 я эксплуатировал, знаю, как понимаю, что это такое. Мне интересен. По поводу того, что там, ну, платформы похожие, но есть небольшая разница. Покататься тебе на этом все равно не получится, а по цене B8 это поприятней.
3: Ну да, но я почему рассматриваю на Японию, потому что это порядка экономия 700-600 тысяч получается.
2: Да, да, я понимаю, почему ты рассматриваешь, ты можешь мне не объяснять, почему люди выбирают европейцев с правым рулем. Просто я тебе говорю, в твоем случае это вариант интересный, но в случае, когда люди покупают уже там мерседесы купешные, ну, как бы, мягко говоря, кринжово.
3: Все, понял, спасибо большое.
2: Тебе спасибо, удачи, друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
9: Купия мода. Просто набери 380-8686.
10: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
11: Акция до конца мая 2026 года.
12: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
13: Семья считает, надо брать.
14: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
15: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
16: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2,049,000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
19: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
20: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
21: Клиники «Нейтив» 2 года.
22: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
21: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина, 25.
22: Телефон 343-77-00.
23: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
24: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
25: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
26: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
27: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
26: В Лимпопо? Конечно!
28: Ура! Купаться!
29: В аквапарке Лимпопо выгоды с горкой.
30: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
31: Подробности по телефону 302-46-63.
32: Акция до конца апреля этого года.
33: 0+.

0: Селькоровская, 22-228-2111. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7 часов и 43 минуты в Екатеринбурге.
3: Внимание, друзья. Сейчас самый ранний утренний розыгрыш будет для вас. Мы придумали вопрос. Три варианта ответа. Ваша задача — дозвониться по телефону 237-104. Ответ правильный дать и выиграть.
2: Приз от нашего спонсора. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну и вот, собственно, звонящий. Кто
2: Алло.
3: Ты?
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Лёха.
0: Лёха, сколько у тебя костюмов? Вот,
3: есть вообще?
0: В гардеробе.
3: Кроме спортивного.
0: Ну, да.
4: Полтора.
3: Подожди.
0: А полторашка,
3: это в смысле, а второго остался пиджак или брюки?
4: Второй — это джинсы и пиджак.
3: Это смарт-кэжуал.
0: Это смарт-кэжуал, да, мы все узнаем.
3: Значит, вопрос к тебе. Ты

0: Это как-то не по-французски, Саша.
1: Красиво.
0: Красиво.
2: Тогда уже. А ну, два варианта только, да?
0: Нет, три варианта. Не вытирали носы рукавом, не подворачивали рукава, или чтобы выглядели элегантнее.
3: Вот зачем пуговицы-то на манжетах?
1: Придумал нашивать Наполеон. Считаю до трех. Раз, два, три.
2: Ну, пускай второй вариант.
1: То есть ты считаешь, чтобы они рукава не подворачивали? Ничего.
3: Ну, имеет место быть, конечно,
1: да,
3: такой вариант.
1: Но, к сожалению, он неправильный.
0: Нет, там была другая задача.
1: А рукава подворачивать можно и с пуговицами. Да. Следующий звонок примем. 237-104. Кто на связи?
4: Алло, Максим меня зовут.
1: Максим, а ты как думаешь, для чего их нашивать начали?
4: Чтоб не вытирали сопли.
1: Да, правильно, абсолютно правильно. Ну, солдаты же были простые ребята.
0: Да, ну и в целом это выглядело элегантно и вообще, когда у тебя не грязные рукава.
1: Да нет, там просто первое время, я тоже что-то обращал внимание, там первое время люди себе носы-то стирали до крови, этими пуговицами. Но, в общем, запомни.
0: Да, Максим, мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмена». Мы там были, действительно, можно подобрать себе классный костюм.
1: Пол костюма оплатить можно. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7:51.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Со вторника, 12 мая, начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь батареи остынут в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Соответствующее постановление подписал в конце прошлой недели мэр Алексей Орлов. Уже через неделю после отключения тепла в Екатеринбурге начнется подготовка к новому отопительному сезону. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. На Кольцовском тракте с 12 мая стартует дорожный ремонт. Рабочие поменяют асфальт на участке с нулевого километра по пятый, пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы продлятся до 20 июня. На время ремонта на трассе перекроют часть полос, скорость движения ограничат до 50 км в час. Всего в этом году в Екатеринбурге собираются обновить 25 участков дорог общей протяженностью 27 км. В шествии бессмертного полка в Екатеринбурге 9 мая приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Сам он вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку, пишет «Новый день». Напомню, Екатеринбург стал одним из немногих городов России, где акция прошла в очном формате, но до последнего момента оставался риск того, что шествие могут отменить из соображений безопасности. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18 числа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца на данный момент является низкой, рассказали в лаборатории. Согласно данным сайта Time.in.ru, эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов, то есть как умеренную. С 17 мая интенсивность магнитной бури снизится до 4 баллов, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет четкого мнение о влиянии магнитных бурь на самочувствие людей. Однако медики часто призывают метеозависимых быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «КамАЗ» из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги со счетом 2-0. Команды играли на стадионе «Екатеринбург-Арена». На 4-й минуте полузащитник Илья Ишков вывел «Урал» вперед. На 24-й бразилец Леонардо Кардейра удвоил преимущество. «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги. У него 61 очко. У «КамАЗа» 49 очков. Он 5-й в турнирной таблице и лишился шансов на попадание в топ-4 по итогам сезона. «Урал» и «Волгоград» Градский «Ротор», идущий 4-м, сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: Здравствуй, лето!
7: Климат, контроль, катапульты!
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в течение дня по области Свердловской все будет по 15-16 градусов тепла, но везде будет сильная облачность, обещают только выдели слабый дождик, так что крепитесь.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 15-17.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
8: Эксит. Информация на правах рекламы.
9: Осторожно. Эксит покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
12: Покупайте новый Эксит в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
13: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Эксит-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
14: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Эксит ВИКС 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Exceed. Born for more.
17: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Одна минута девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:05 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 12 мая на календаре. На улице прохладно пока, но ждем настоящую жару на этой неделе до плюс 28 градусов.
1: Всем доброго утра, ребята. Просыпайтесь вместе с катапультой. Ну и тем, кто хочет провести весело уикенд. У нас очередной розыгрыш. Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывает уикенд в столице. Победитель отправится в Тбилиси на выходные.
2: Это же прямо можно на 12 июня, когда
1: значит,
2: там...
1: до 28 мая можно принять участие. Что надо, чтобы стать участником? Надо подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радиопилот 104.FM», сделать репост розыгрыша себе на страницу и отметить в комментариях одного друга, с которым вы поедете.
0: Да, во-первых, ребята, внимание, у вас должен быть действующий загранпаспорт. Проверяйте это обязательно. Во-вторых, один участник, один комментарий, ваша страница должна быть открытой. Помните, да, чтобы она не состояла из одних репостов рекламных, чтобы жизнь была какая-то на вашей странице. Поэтому заходите, все это делайте. И 29 мая мы в прямом эфире при помощи рандомайзера определим, кто же получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта — строительная компания «Спартекс», ИП Сергеева Елена Игоревна.
1: Ну, раз вот о поездках совместных заговорили, вот вам, пожалуйста, гайд. Люди, оказывается, показало исследование 10-летнее, выбирают друзей по схожему уровню аутизма.
2: Ну, вообще по психологическим расстройствам.
1: Да. Короче, ученые выяснили, что людям проще подружиться и пойти на контакт с теми, у кого схожие психические расстройства, чем с теми, с кем не схожие. Не, ну просто если ты прямо психушка, а он такой весь флегма, тяжеловато будет сойтись.
0: Либо значит, он нарцисс, а ты вот
1: типа
0: такой,
1: того, да. Во время разговора мозг таких вот людей со схожими психическими отклонениями синхронизируется, образуется так называемая связь миндальная, которая по-научному называется феноменом двойной эмпатии. Запоминайте.
0: Есть у меня такая подружка.
1: Но, да, это как в том фильме. Блин, я сразу вспоминаю фильм «Ничего не вижу, ничего не слышу», где два друга были. Один слепой, другой глухой. И вот у них там, да, они там друг с другом вечно путешествовали и в такие ситуации попадали. В общем, самое главное — найти этот...
2: пазл, чтобы сошелся.
1: Ну да, ты как ключик ищешь свою скважину дверную.
0: Да.
1: Вот, замочную.
0: А потом ты вылечился, и уже тебе не друг. И человек стал.
1: Либо что что-то изменилось,
0: да,
1: может быть, и он, или
0: ищешь
1: она
0: другого
1: вылечилась.
0: Друга.
1: Да. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра, которая называется «Чтобы...»
0: Ой, «Верю,
1: не верю». Да, сегодня же вторник. Дозванивайтесь, женщины, звоните, мужчины. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Саня, чего грустный второй день?
5: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
4: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
5: Вот это да! Номер подскажешь?
4: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
7: Полный привод за 2 миллиона 250 тысяч рублей? Да ну не верю.
8: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет. На Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
9: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.tenet.ru.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: «Керамгранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
16: Ну как?
17: Шедевр.
16: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
17: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
16: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
17: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
18: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
19: Лето, май и, конечно, шашлык.
20: А что потом?
19: Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
21: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
22: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
21: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
23: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
24: Зайчик, купи чинганчик.
25: Что? Лена, какой еще чинганчик?
24: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
26: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
25: Березовский, так рядом же, поехали!
26: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
27: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 16 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Верю, не верю». Спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Марина, офис-менеджером работает. Марин, привет.
4: Доброе утро.
3: Скажи, пожалуйста, а что у тебя вот сегодня начнется, с чего короткая неделя? Что конкретно, ты придешь на работу и...
4: Ну как, кофе
3: выпить. Гениально. Молодец, хорошо.
5: Ты трудяшка, конечно.
3: Класс. Потом пойдешь на планерку?
4: Ну, потом как пойдет. Кажется, пойти на планерку.
3: А потом снова по кофе и перекур. Понятно, против тебя сегодня.
4: Согласна.
3: Николай сегодня тебя будет противостоять тебе. Он вообще таксист, но сейчас в поиске, я так понимаю. Николай, привет.
6: Привет, привет.
3: А что ты умеешь делать вообще? Давай мы тебя разрекламируем.
6: Я умею делать все.
5: Не может такого быть.
3: Да, значит, обманываешь.
6: Почему?
3: Ну, потому что все делать нереально.
6: Ну, могу кирпичи приложить.
3: Вот. А что на строечку не поехал? Сейчас вот коты...
6: Что-то приболел сегодня, у меня утро с поликлиники началось.
5: О, за справочкой ходил?
6: Да.
3: Легкое першение, температура?
6: Да, головокружение.
3: На круизах не плавал нигде?
6: Нет.
5: Хантавирус, да?
3: Да, ну что, давай поиграем. У нас для вас, Марина и Николай, есть три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто три правильных ответа наберет, тот получит приз. Итак, внимание. Мы утверждаем, что первая игра «Змейка» появилась именно на телефонах Nokia. Веришь, Марина?
4: Верю.
3: А ты, Николай?
6: Верю.
3: Дальше.
5: Мы утверждаем, что бирнофилия – это пивной алкоголизм. Бирнофилия. Ну?
4: Нет.
3: А ты как считаешь, Николай, тоже нет? Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «инсульт» в переводе с английского – это оскорбление. Ну, читается как «инсалт», да, ну и «инсульт» нам привычное.
3: Веришь, Марина?
4: Верю.
2: Веришь?
3: Подожди секунду, Марина, ты за или против?
4: Против.
3: Ага. А ты как считаешь, Николай, это правда или нет?
6: Тоже против.
3: Теперь разбираемся, чего там наотвечали, так как отвечали вы одинаково. Значит, да. По поводу первой игры «Змейка». Это нам, она с вами попалась именно на
2: Nokia.
3: Ну, я вот, например, «Змейку» видел еще и на старых компьютерах, типа «Magic» и «Quorum». И вообще она появилась в 77-м году на игровом автомате «Hustle». И в 97-м ее адаптировали под мобильные телефоны именно Nokia. Да, тут как бы среди мобильных телефонов она была там. А вот вообще появилась
2: Змейка,
3: на игровых автоматах.
5: Знаете, что бирнофилии вообще нет такого слова.
2: Мы его придумали.
5: А пивной алкоголизм действительно есть вот это вот невозможное...
3: Страшное слово.
5: Да, на самом деле гамбринизм.
2: Он называется, да.
3: Ну и с заключительным тут вы...
2: Промахнулись оба, потому что инсульт, да, переводится как оскорбление.
3: Я считаю так, не победил, все равно поиграл хорошо, эмоции получил. Надо, чтобы день прошел нормально, вместе крикнуть «катапульта». Давайте, 3, 4.
4: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
10: В Лимпопо собираемся, там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
9: Сереж, Лена, берите детей и к нам, они обожают горки.
11: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
9: В Лимпопо? Конечно!
12: Ура!
13: В аквапарке «Лимпопо» выгоды с горкой.
14: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
15: Подробности по телефону 302-46-63.
16: Акция до конца апреля этого года.
17: 0+.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки». Ой,
1: это я. Доброе утро, 8:23 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Ну, начну с такой с тревожной немножко новости, это прям сюжет для сериала нетфликсовского от Netflix. В России, оказывается, уже месяц разыскивают фуру с пчелами, нелегалами из Узбекистана. Вот, казалось бы, фура, там около 2000 пчел. Значит, фура пересекла границу в Астраханской области в начале апреля, но до санитарной зоны в Курганской области так и не доехала. Она просто испарилась, просто какая-то мистика. Mm-hmm. И выяснилось, что на месте карантина все равно не было ульев для приема. Пасечники, значит, подняли кипиш, подключили МВД с Россельхознадзором. Mm-hmm. И ситуация реально вот не такая уже прикольная, потому что вот там
0: пчелы
1: южные
0: пчелы, злые.
1: Они очень агрессивные, и реально, если кусанут, то это будет прямо...
0: Да нет, там не кусанут, они будут истреблять пчел соперников, очень лихо захватят территорию.
1: Но если человека они укусят...
0: Ну и человека вообще тоже, да. А во-вторых, они могут быть просто больны.
1: Да,
0: они
1: и вот без этого
0: нездоровы,
1: контроля...
0: Из-за этого заражение произойдет там... На самом деле пчелы гибнут, и прямо трагедия для бизнеса.
1: А помните, был в «Черном зеркале» тоже была серия про пчел?
2: Мутантов-то эти.
1: Мутанты пчел.
2: Ну, роботы, да, пчелы.
1: Да-да-да, страшное дело на самом деле. И вот эти вот все вот истории, когда что-то начинается вот... И тут, значит, на том корабле от каких-то хомячков рисовых... Тут, значит, от...
0: ну, эти помните, пчелы, тут сбежавшие...
1: Пчелы. Это вообще
2: летучие мыши.
1: Да, да, да, да, да. Какой-то неправильный мед они могут, кстати, там тоже что-то начали уже говорить, что мед не надо есть, потому что что-то, какие-то левые пасеки подхватить, какие-то болячки можно. Вообще это просто какой-то трэш-детектив
0: вообще...
1: пчелиный.
0: Не, но на фоне, этого, на фоне этого всего, напоминаю, тут был выпущен гайд, особенно Минздравом там с Роспотребом, по поводу того, что есть мед, а что нет.
1: А,
0: потому
1: вот,
0: что
1: кстати,
0: 9 из 10 продуктов, продающихся в магазинах, вообще не
2: просто,
0: мед.
2: Просто сахарное что-то.
0: Да, сахарное что-то. Вот. А второе, не покупайте мед с рук без лицензии и справки. Потому что без сертификации, справок и так далее, что вы покупаете и откуда это взялось, какая пчела это надоила, и что она туда принесла, с какого поля, вообще непонятно. А то вот это вот известный мед башкирский, потом выясняется, что в нем там такие примеси, это жесть просто.
1: А у меня свой доставщик есть.
0: Во-во-во-во, да-да, это как с икрой с Камчатки, понимаешь?
1: А в Питере сотни людей, ну это там все стабильно. Значит, намутили кошачий хор. Вчера буквально там Бергольд Центр во дворе прямо собрались люди и исполнили кавер на трек группы Любэ «Я иду по полю с конем», вот это вот. Uh-huh. И заменили все это на бесконечное мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Почему не ржали, как кони? Вот непонятно. Мы можем. Вот. А мяукали, это все снимали, причем так их захейтили. Ну что, люди собрались, вот так вот развлекались. Ну, ничего плохого вроде не делали.
0: Ой, я один раз пришел в 5 утра поработать
1: котяра
0: в караоке. Такое, там, примерно так и исполняли вот это коня.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Территория.
6: Улыбка.
5: Стык.
6: Смех.
5: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: Необходимо противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают. Профи.
9: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
10: ИП Нортон Лесли Романовна.
11: Угарина по 320-665-80-017-94.
12: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
13: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
14: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Не стыдно?
17: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
18: О чем думаешь? Где палатку для похода найти?
19: А я думаю, что искать долго не придется. В гипермаркете Тималэнд уже собрали все для похода. Поехали!
20: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
21: Едем! Едем!
22: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
23: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих, свой сервис.
24: И, конечно, огромный выбор мото и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
23: Новый мотосалон GSB Moto.
24: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-30-59.
25: Клиники Native 2 года.
26: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
25: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
26: Телефон 343-77-00.
27: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
28: Я в Сочи! Погода супер!
29: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
30: Подробности на motivtelecom.ru.
31: Миша, возьми еще эти коробки.
32: Они уже не входят ко мне в машину.
33: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
34: Мы стекло у шкафа разбили.
31: Ну, Миша!
33: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
35: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
36: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
37: Это тебе не спортзал, нельзя.
38: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
39: Моя квартира, мои правила.
40: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
41: Алло, кто это?
42: Это ты из будущего.
41: Круто.
0: И где мы сейчас?
1: Где-где? Там, где купили апартаменты.
0: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
1: Еще бы! Сам скоро оценишь.
2: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Катапульта.
5: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:35 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Телефон 367-67-78. На посту находится Саня. Давай рассказывай, как там?
2: Доброе утро, друзья. К сожалению, сейчас много пробок в направлении вокзала и улицы Космонавтов, с Челюскинцев и со стороны Сулимова. Очень все плотно, страшно. И, честно говоря, там очень много времени люди тратят. Затруднения начались на первом километре. Из-за ДТП в районе метро Уралмаш стоит проспект Космонавтов от метро Космонавтов. Заезд в город со стороны Пышмы стоит, практически весь. Затруднения в движении серьезные на машиностроителей. Половина улицы Кировградской стоит, Победы стоит от Ильича. В общем, там сейчас набирает обороты движуха неслабая. Затруднениями в движении Советская со стороны Уральской, потому что по Сулимову люди уже выдохнуть не могут. Затруднения на Блюхера перед Шоферов и Раевского в направлении Комсомольской очень люто. Все из-за перекрытой части развязки на Малышево, отголоски аж на Блюхера. Потому что Малышево стоит от Гагарина в направлении Жибайки до развязки. С обратной стороны получается еще на подъезде к Кору начинается пробка, если ехать от ТЭЦ. И стоит дублер Сибирского тракта. Еще до развязки с 40-летием пробка начинается. И на Малышевскую развязку забраться трудно. До Калины пробраться тяжело, там еще авария на подъезде, два моста Калины стоят, стоит базовый из-за того, что не открыт насквозь, проезда не открыты по двум частям развязки в сторону Синих Камней. Очень жестко все на старом Сибирском тракте, почти от отеля с банями стоит пробка до этого переезда, где Лестех. Ой, проблема еще на Восточной, от Малышева до Декабристов весь кусок встал, Белинского и машины одинаково подставили в направлении центра. Лютая пробка на развязке Кольцовской, и из-за этого стоит Кольцовский тракт почти от отеля. То есть до камер пробка начинается. Проблемы на Щербакова тоже перед Уктусом от артиллерийки. По сравнению с этим, юго-западный район со своей стандартной пробкой на Московской на протяжении всего участка до улицы Щерса и Амундсена туда же выглядит как-то попроще. С затруднениями выезд широкой речки, авария в районе Радуги, в оба направления скопило много транспорта. Транспорта много стоит с Хрустальногорской и Денистой до Радуги. Вот прикиньте, весь этот участок. Соответственно, объездная в перегрузе от широкой речки до кольца Серафимы Дерябиной и подъезд к Академу тоже по Денистой с осложнениями. УНЦ здесь стандартно Амундсена-Краснолесье-Ванцовского и объезд через пивзавод. Поэтому, ребят, пожалуйста, вот сейчас очень пробочное время. Либо выезжайте сильно заранее, либо уже не выезжайте, потому что пробок из-за ДТП много. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum на Бебеля 33, 344, 2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 4 марта 2026 года.
5: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
6: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1». Напоминаю, телефон наш 237-104. Говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Уже кто-то звонит. Доброе утро.
7: Саш, привет.
2: Привет.
7: Водителей хотел предупредить. Uh-huh. По Тюменскому тракту в районе Курмовского переезда, где идет свороток на Студенческий, сегодня замечена лосиха с лосенком. Ребята, поаккуратнее, там скорость снижайте, не дай бог на трассу выскочит.
2: Хорошо, спасибо, молодец, что предупредил. У нас тут недавно был в гостях руководитель центра мониторинга по трассам, поэтому я думаю, там тоже уже и инспекторов предупредили. Они на камерах это все видят 100%. Благодарю тебя за то, что подкинул информацию. Удачи тебе самому. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться. У нас нас прямой эфир, господа. Пожалуйста, звоните, пока дозваниваетесь. Я, честно говоря, не знаю, это, видимо, какие-то длинные выходные так повлияли на людей, то ли что. Сегодня какое-то лютое количество аварий. Ну, понятно, там еще ремонты, перекрытия, строительство. Пожалуйста, повнимательнее и заранее выезжайте. Алло.
7: Алло, здравствуйте.
2: Да, слушаю вас.
7: Я бы, слушайте, хотел бы посоветовать, вот лето уже почти износилось у меня, ну, в плане колес. Вот, я бы хотел бы все-таки с вами поинтересоваться, какие лучше колеса взять.
2: А машина какая?
7: Hyundai Coupe. Ну, тот же самый, Тибурон.
2: Тибурон, знаете, да. Ну, да, да, да. А что там, 17-ки, 18-ки?
7: Там 17.
2: Слушай, ну, у тебя выбор будет очень широкий. Но я не думаю, что ты будешь упираться в свойства держака и спортивные характеристики резины. Несмотря на то, что это все-таки купе с приличным объемом двигателя, все-таки здесь имеет место быть вопрос... Но определенной целесообразности траты денежных средств. Покупать супердорогие покрышки, ну ты же на трассу гоночную на ней не выезжаешь.
7: Нет, почему выезжаю, за городом работаю.
2: Нет, я имею в виду гоночную трассу. Зачем, зачем тебе брать там верхнюю линейку гоночных покрышек, которые ты не используешь? Поэтому надо смотреть средний сегмент. Скорее всего, ну, учитывая, что у тебя наверняка уже и серьезный пробег и так далее, ты будешь выбирать какую-нибудь такую более-менее бюджетную категорию. Ну, явно не по 35 тысяч за колесо, понимаешь? Соответственно, смотреть будешь азиатского производства покрышки. Я к чему веду?
7: Ага.
2: Ну, их много сейчас появилось. Вот то, что...
7: Китайцы все-таки или Йокохама? Вот.
2: Ну, Йоко-держак неплохой, честно тебе скажу. И если у тебя бюджет позволяет, удовольствие ты получишь. Меня единственное смущало всегда мягкая боковина. То есть она малошумная, но при этом, если ты ездишь по дорогам областным, я боюсь, можешь где-то... У тебя не низкий профиль получается? У тебя там что, 50-55?
7: Ой, просто низковатый. У меня же еще без...
2: Профиль какой? 50-55?
7: 55.
2: Ну, тогда можно и Йоку брать. Но, опять же, вернусь к вопросу стоимости и целесообразности. Если хочется сэкономить, варианты есть. Типа там трианглов тех же самых, айконы, там совместного производства покрышки и так далее. То есть это на самом деле вариант рабочий. И если раньше колеса китайского производства, там лет 7 назад мы обсуждали, которые прыгали на стенде, и там из трех колес два в лучшем случае можно было нормально отбалансировать, сейчас нормально балансируют даже резины от АМТ, то есть китайского производства. Что касается стоимости, сильно дешево не бери, бери средний сегмент. И там вот как раз там те же трианглы какие-нибудь, еще что-то можно подобрать. Мы тоже советовались с людьми, очень много слушателей нам на эту тему высказалось. Для среднестатистического вождения этого более чем достаточно. Но если хочется чуть поинтереснее в управлении, чуть тише и на аквапланировании стабильнее, то да, в данном случае Якогама тоже вариант неплохой. Спасибо тебе за звонок.
7: Спасибо.
2: Удачи.
7: Да. Хорошего дня.
2: И тебе тоже. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Доброе утро. Алло, алло.
0: Доброе утро.
2: Да, привет. Как зовут тебя и чего хотел?
0: Дмитрий, по поводу резины хотел прокомментировать.
2: А, давай.
0: Да, азиатские резина хорошая. Вот я на зиме езжу в Тайлун. Два сезона откатал. Вполне доволен. Поэтому бы порекомендовал, как вы и говорили, Триангл, Тайлун
2: и... И пропал.
0: Цена качество отлично.
2: Третий бренд пропал.
0: Максис.
2: А, Максис, да, да. Ну, я больше на велопокрышках Максис езжу.
0: Ну, какая разница?
2: Да, да, нет, я просто знаю этого производителя.
0: Нет, за те деньги, которые не стоят, достойнейший вариант

0: ФЗ-17.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
1: Реклама.
2: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
3: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на докер.ру.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
0: Подробности на baden-land.ru. 0+.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 кг, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петровича, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
10: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. УГРН 114-667-924-80.
11: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фани Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
13: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
14: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
13: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
15: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро в Екатеринбурге, 8:53.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро. В России сегодня началась короткая трудовая неделя после трехдневных выходных. Следующие длинные выходные ожидаются в честь Дня России в июне. Об этом напомнила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Короткая рабочая неделя в июне продлится с 8 по 11 число, с понедельника по четверг. Пятница 11 будет сокращенным рабочим днем, так как непосредственно предшествует празднику, который отмечается 12 июня, пишет агентство РИА Новости, а также напоминает о том, что в Софеде предлагают сократить новогодние выходные в пользу майских в следующем году. Ряд стран Европы ограничил въезд для россиян со старыми 5-летними загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на юристов, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, а также Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети в возрасте до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезд для россиян со старыми паспортами уже этим летом. После сильного похолодания на Средний Урал идет летняя жара. Предстоящей ночью ожидается еще плюс 4-5 градусов. В ночь на четверг уже до плюс 10. Насчет температуры завтра прогнозы Росгидромета и свердловских синоптиков различаются. Уралгидромет обещает уже завтра плюс 17-19 днем. Росгидромет всего плюс 12 в среду днем. Во второй половине недели потепление усилится. В пятницу и субботу плюс 27 в Екатеринбурге. В субботу и воскресенье до плюс 25. По ночам тогда от 11 до 15 тепла. В четверг в выходные Росгидромет обещает в Екатеринбурге сухую погоду, в остальные дни небольшие дожди. В Екатеринбурге взлетели цены на парикмахерские услуги. Так, в марте средний чек на мужские стрижки вырос на 21% до суммы примерно 1600 рублей. Следом выручка барбершопов увеличилась больше, чем у остальных салонов красоты, в среднем на 15,5%. Маникюр-педикюр стал стоить на 15% больше, средняя цена процедуры 2400. Меньше всего подорожали услуги косметологов, всего на 4%. Средний чек здесь немногим более 3000 рублей. Заметный рост цен на парикмахерские услуги привел к снижению спроса. Свердловчане стали реже ходить в салоны красоты, пишет Ядин. Американские ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия, и он связан с заботой матери. Исследователи изучили животных с необычно долгой продолжительностью жизни – приматов, китов, гиен и слонов. Оказалось, что эти виды, и крупные, и некрупные, объединяет одна особенность – их детеныши долгое время остаются зависимыми от материнской заботы. Выводы группы под руководством нейробиолога Мэтью Зиппела опубликованы в журнале «Труды» Национальной академии наук, пишет газета.ру. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
3: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
5: Лето снаружи, лето внутри.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в течение дня по области Свердловской все будет по 15-16 градусов тепла, но везде будет сильная облачность, обещают только выделе слабый дождик, так что крепитесь.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 15-17.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
11: Пора, пора,
7: деньги, мода, мода, мода.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
10: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 1 минута 10 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:04 в Екатеринбурге. Сегодня 12 мая, вторник на календаре. За окном сейчас плюс 11-12 градусов примерно, но днем до 17. Обещают, кстати, без осадков.
1: Ну да, неделя обещает принести нам тепло.
0: Ой, жару-жару, да.
1: Жару-жару. Но еще на этой неделе у нас будет выезд. Мы уже традиционно, что-то у нас прям такой сезон, хоть на чемоданах живи.
0: Угу, вообще, по пятницам.
1: Да, и 13 мая «Катапульта» проведет утреннее шоу в дилерском центре CS Motors на «Космонавтов 3». Поедем уже.
2: О, наш... это ведь дом твоей машины.
1: Да, да, да, да, да. У нас будет видеотрансляция.
2: Там его мамочка. Ну, как?
1: Папочка,
2: ну, а как? Ты теперь папочка.
1: У меня серьезно это? Как бы... Ладно, значит, видеотрансляция на сайте будет pilotfm.ru, вестись в нашей группе пилотов ВКонтакте. Приезжайте сами, мы вас с тачками познакомим, проведем экскурсию на тест-драйв.
2: Ой, я бы тоже с удовольствием стала мамочкой какой-нибудь вот машиночки.
0: Заработай
1: денежки.
0: Для
1: начала мамочка должна приласкать папочку.
0: Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на «Космонавтов 3».
1: Тем временем, ребята, везде обман. Просто
2: да,
1: везде.
2: Да, да, да, да, подписываюсь, Саш.
1: Везде обман,
0: ну, да,
1: везде.
0: Где случился очередной?
1: Шоколад.
0: Ну,
1: вы понимаете, что там уже
2: похудел,
1: не 100 грамм.
2: Похудел
1: он
2: давно.
1: Все так же, он дорожает и стоит нифига не дешевле.
2: Он 100 никогда и не был, он был 90.
1: Да, он был 95 изначально грамм. Потом стал 90, потом 85, потом 83.
0: Есть и шоколадки по 10.
1: И с этого месяца он стал 73 грамма при той же самой стоимости, вот, которая
2: ну,
1: была озвучена за сотку.
2: Вот только пол-литра тебя никогда не обманут, понимаешь?
1: Не
2: ну,
1: факт.
2: Сейчас.
1: Не
0: 0,49 я видела такое. Прикинь.
2: Так это вот тут грамулечка,
0: да,
2: там грамулечка.
0: Да,
1: это грамулечка
0: море.
1: Там напрямую влияет. Это, кстати, вот вечный
2: это
1: вопрос.
2: Это забота о нас, чтобы мы меньше вот
1: выпивали. Вечный вопрос про заправки тоже, знаешь, разные мнения существуют, когда ты, например...
0: Не доливают 2 рубля?
1: Да,
0: тебе,
1: да, да, что типа там не доливают чего-то, и какие-то люди же, я видел, прям шланги выжимают.
0: Это я так делаю.
1: Да, вытряхивают туда прям.
2: Это ты как зубную пасту.
1: А кто-то говорит, что там вот от предыдущего осталось вот эта доза бензина, и когда...
0: И она перешла тебе.
1: Типа. Ну вот, блин, я тут что-то склонен не доверять на самом деле. С этими вот шоколадками, знаете, тоже обман. И не факт, что там какао-боб тот самый, какой обещали. Сейчас будем принимать звонки. Вот что у нас по правде. Так это игра. 237-104. Вы можете дозвониться прямо сейчас, ответить на вопросы в конкурсе. Это может знать каждый и выиграть призы.
3: Реклама.
4: Саня, чего грустный второй день?
5: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
4: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Синоншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
5: Вот это да! Номер подскажешь?
4: Давай, звони в Синоншоп 96 385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
6: Месяц май. Скидку выбирай.
7: Супермай в салоне Амода Джейку и Юль на базовом. Суперцены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 900 000 рублей. Супервыгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И суперподарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку и Юль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Клиники Native 2 года.
12: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года.
3: 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
11: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
3: Телефон 343-77-00.
11: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
15: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
16: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
17: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
18: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
17: В Лимпопо? Конечно!
19: Ура!
20: В аквапарке Лимпопо. Выгоды с горкой.
21: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
22: Подробности по телефону 302-46-63.
23: Акция до конца апреля этого года.
22: 0+.
24: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
25: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Лада с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер «Лада» в Березовском.
26: Березовский? Так рядом же! Поехали!
25: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
27: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
28: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
29: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:15. В Екатеринбурге мы начинаем конкурсы. Это может знать каждый. Его спонсор ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
3: На связи у нас Александр. Промышленным оборудованием занимается, продает его. Ой, Сань, продавал. Сорвался что-то. Ладно, пропал, следующий да. Звонок примем. 237-104.
2: Не будь как Саня, да. Будь на линии.
3: Оставайтесь на связи, ребят, ну правда. Если вы где-то двигаетесь, лучше вообще остановиться и с нами спокойненько поговорить. Кто на связи? Алло. Доброе утро.
2: Привет.
4: Алло.
3: Да, алло. Как зовут тебя?
4: Саша.
3: Тоже Саша?
4: Да.
2: Саша,
3: ты кем работаешь?
2: Да.
4: Я в декрете.
3: Сколько раз?
4: Три.
3: Ну и вот к третьему разу ты уже, наверное, все, уже пофиг, спокойно.
2: Завязала с этим.
4: Ну, да.
3: Не, но сейчас уже просто так, знаешь, это с третьим ребенком. Знаешь, как за первого сильно переживаешь, второму через день готовишь, третий, что поел, сам найдет.
2: Что сам нашел, да, в холодильнике.
3: Значит, сейчас так и есть, да, у тебя?
4: Ну, почти.
2: Мама на расслабоне, ну, понятно.
3: Мы с тобой сейчас поиграем, у нас есть для тебя вопросы об улицах и районах.
2: Екатеринбурга, да.
3: Ты как бы местная вообще?
4: Да.
3: Что ж, чудесная.
2: Ну, итак, быстро ответишь тогда.
3: Три вопроса. Ответишь правильно, приз будет твой. Начнем.
2: Итак, скажи нам, где в Екатеринбурге находится улица Лермонтова?
3: Это УКТУС, центр Уралмаш. Улица Лермонтова.
4: Уралмаш.
3: Ты прямо уверена?
2: Может, ты... Ну, ладно.
3: Улица Лермонтова.
4: Либо центр, либо Уралмаш.
2: Ну, это разминочный вопрос. Давай.
4: Ну, давайте центр.
2: Ну, конечно,
3: может,
2: центр.
3: Уралмаш?
2: Ты с Ломоносова, наверное, путаешь, да, на Уралмаше?
4: Возможно.
3: Но вообще Лермонтова рядом с Никонова и Свердлова находится, если мне
2: память не изменяет. Ну, здесь вот рядышком, да. Центр города, действительно. Дальше. Какой из этих улиц или переулков не существует в Екатеринбурге?
3: Саперов, смазчиков, техников.
2: Вообще легкий вопрос.
3: Тоже легкотня, да. Саперов, смазчиков, техников. Какого переулка
4: смазчиков
3: не существует?
2: А техников где находится?
4: Не знаю.
3: Ну, то есть ты ответ даешь смазчиков.
4: Так. Ну, давайте переулок техников.
3: Ну, просто сейчас люди, которые на смазчиков стоят в пробке, такие, типа, чё?
4: Не существует
3: техников, конечно, да.
2: Причем самое интересное, что я посмотрела, я в России вообще не нашла улицы техников ни в одном городе. Да ближайшая улица техников в Варшаве находится.
5: У вас у техников мало.
2: Очень
5: надо
2: странно.
5: Надо назвать.
2: Ладно, заключительный вопрос. Какой административный район Екатеринбурга самый крупный по площади?
3: Варианты. Октябрьский, Орджоникидзевский, Чкаловский. Ну, это очень легкий факт, на самом деле, для тех, кто Екатеринбург любит, знает, разбирается.
4: Думаю, наверное, Чкаловский.
3: Самый крупный по площади.
4: Вот так, секунду.
3: Чкаловский, Орджоникидзевский, Октябрьский. Давай, выбирай.
2: Отвечай. Раз, два, три. Ответ?
4: Октябрьский.
3: Мы принимаем твой ответ. Чаще всего сталкиваешься с распространенным заблуждением, что Орджоникидзевский район самый большой, потому что все думают, там территория завода, лютые
2: но
3: площади.
2: Но Октябрьский, кажется, тоже, потому что компрессорный же еще к нему относится.
3: Но... По факту, Чкаловский район самый большой по территории. Тут, к сожалению, Сашенька промахнулась. Ты... Но не расстраивайся, ничего. Мы тебе желаем хорошего дня. Кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта.
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
9: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу город Екатеринбург, проспект Космонавтов 81, а также на сайте medved-66.ru.
10: ИП «Норден Лесли Романовна».
9: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
1: second I say

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Лина. Это я. Доброе утро, 9:25 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Сейчас мы будем обсуждать современное искусство. Поэтому я предлагаю, у кого вот психика сильно расшатана, нестабильная вообще, не слушать. И тем, кто завтракает сейчас чем-то очень вкусненьким. Но это же все-таки искусство.
2: Значит, что ж ты приготовила?
1: Венеция стартовала биеннале и продолжает обрастать скандалами. Ну, во-первых, начну сначала с хорошего. Значит, после долгого простоя открылся российский павильон. 4 года запрещали России участвовать в этой биеннале современного искусства. И вот министр культуры Италии Матео Сальвини нашел в себе мужество сказать... Баста.
3: Не хватает что культура, еще чего, да.
1: Да, культура и политика – это вещи разные. Вот, ну и за это биеннале лишили разных крупных субсидий, но зато павильон российский стал одним из самых популярных. Там представлен что музыкальный там? Проект «Дерево укорено в небе». Там ну, на потолке такие дерево такое сделано, очень красивые цветы. Так. В нем участвуют 40 человек, художники, музыканты, даже философы. А на открытие этого перформанса приехал, кстати, рэпер Баста. Вот, там он был. Вот, и в других
2: павильонах... В Венеции что-то неожиданно, да?
1: Ну, это на открытие именно русского павильона российского. Что в других павильонах? Ну, на самом деле, критики и все посетители в восторге от российского павильона. Что не скажешь об остальных? Вот, например, вы платите 50 евро, заходите в помещение, и пол там разбросаны банановые эти шкурки по всему полу.
2: И играешь в пол это лава и попу к стенке.
1: Первая мысль, ну, не подскользнуться бы, а вторая, как бы, зачем? Все это, на самом деле, это привлечь внимание к возможности использования банановых отходов в архитектурных формах. Ну, вот такая мысля, значит. Да? Дальше. Австралийская художница в своем павильоне сидела в тазу с яблочным уксусом и читала «Капитал Маркса».
2: Отмокала.
1: В павильоне Дании расположили банк спермы. Значит, в павильоне...
2: Просто для всех желающих?
1: Ну, что делать?
2: Зашел. То есть пришел, сдал.
1: Удачно зашел. В павильоне Люксембурга посетители могли наблюдать тут, внимание, сейчас кто там кофеечек пьет. Поющая. Ну,
2: это...
1: Ты уже представил?
2: Это так теперь я буду называть тех, кто периодически поет в караоке.
1: Я тебя представляю, это как фантазия это разыгралась, да? Значит, австрийский павильон, там вообще, там, значит, голая художница полностью. Голая, висит вниз головой в колоколе, она изображает язык.
2: Динь-дон.
1: Динь-динь-дон. Это борьба против климатического кризиса. После этого художница...
2: Климатический кризис и колокол с голой бабой.
1: Так это она еще не закончила. Она потом вообще, значит, не успокоилась и пырнулась из этого колокола, занырнула в резервуар с переработанной мочой посетителей биеннале.
3: И вылезла с какой стороны, хочется узнать.
1: И посетители, и критики, ну, все сошлись во мнении, говоря нашим языком, ну, что это какой-то тунец просто, какой-то писец. Вот это
3: серьезно? То есть все остальное нормально? А вот это
2: не,
3: вот.
2: Ну, по сравнению с нашим павильоном.
1: Да, вот, насколько там хорошо.
2: Такое ощущение, у меня создается трэш. Такое ощущение, что они наши проспонсировали все их чудачества, чтобы...
3: На их фоне, да, выглядеть.
2: Я также с друзьями поступал, когда на дискотеку, я всегда говорил, надевай вот это, самое стрёмное. Я говорю, надевай, тебе прям очень хорошо. Идем вместе, я на его фоне выгляжу хорошо, понимаешь? Это старый проверенный метод, а там чью мочу они пьют, это уже второе дело.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Весна.
7: Встречи с друзьями.
6: Отдых и путешествия.
7: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
6: Премиальный имплант Штраума с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
7: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от «Джейку».
2: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
3: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
1: Условия кукукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
3: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
4: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
5: Джекгроб. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Искали красивое и надежное авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: В

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:36 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38. Телефон 372-77-77. На посту находится Саня. Ну как там, изменения есть?
2: Доброе утро. Ну по-прежнему самая жесть — это ЖБИ. Затруднения серьезные. Еще помимо того, что у нас происходит в районе Калины стройка, перекрыта часть развязки на Малышево. Еще и две аварии в районе Каменных Палаток и Кора. Затруднение на 40-летие со стороны, получается, бетонщиков. Там проблемы и со стороны Сибирского тракта. В общем, очень много народу скапливается со стороны ТЭЦ. И, в общем, до Малышевской развязки придется стоять. По Малышево от Гагарина пробка в направлении ЖБИ. Проблемы на втором мосту Калины и дублер Сибирского тракта стоит. Пробка начинается от развязки с 40-летием до Малышевской развязки. Затруднения на старом сибирском тракте из-за этого, до Лестеха со стороны, получается, Птичника. Проблемы на Восточной в оба направления между Куйбышево и Декабристов, а еще по Малышево, вернее, от Малышево пробка стоит до Декабристов. Улица Машинная и Белинского подстаивают в направлении центра все так же плотно. Чуть меньше народу на Кольцовском тракте. После камер придется перед развязкой поаккуратнее быть. Затруднения в районе Московской через юго-запад от развязки до улицы Щерса. Подъезд со стороны Широкой речки после аварии в районе Радуги, ну, как бы попроще стал, но выезд перед объездной все еще стоит. Стоит также выезд из Академа в районе Краснолесья-Дегенина. По сравнению с этим Амундсена едет, и притом едет достаточно динамично. Репина, Гурзувская и объезд с Гурзувской на Радищево подстаивают одинаково. На Уралмаше по-прежнему пробки, заезд со стороны Пышмы немножко занят. И вот от метро проспект Космонавт до метро Уралмаш все еще затруднения. Машиностроители Баумана, Победы и Кировградская аналогично страдают. Карла Липнихта у нас тут что-то встало через Вознесенскую горку до Ленина и дальше Роза Люксембург, потому что там один ряд закрытый, раскопки ведутся, постоянные какие-то. Пожалуйста, выезжайте пораньше, ну и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: катапультам.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9 часов и 42 минуты в Екатеринбурге.
4: Внимание сейчас приковывает наша онлайн-трансляция. Все 4 часа мы вещаем в интернете на сайте pilotfm.ru, но сейчас вы можете зайти с главной страницы, нажать кнопочку «Смотреть», увидеть фотографию, определить, что на ней лишнее, и выиграть приз.
3: Приз от нашего спонсора — это ООК «Баден Групп», термальный комплекс «Баден-Ленд», дублер Сибирского тракта 2.
4: Ну и вот те, кто обнаружил лишнее на фотке, уже звонят 237-104, давайте общаться.
3: Привет, алло. Алло.
4: Алло.
5: Алло.
4: Да, здравствуй, как зовут тебя?
5: Володя.
4: Володя, ну и что ты нашел на этой фотографии лишнее?
5: Ну, на этой фотографии я нашел Александра Морозова.
6: Так.
4: Лишнее,
6: он-то
4: явно
6: не лишний.
4: Лишнее.
5: А, динозавра, если
4: что. Это лохнесское чудовище.
6: А, вот оно как выглядит-то.
4: Оно меня чуть не съело.
6: Да, вот сходите в Баден-Ленд, проверьте, есть ли там оно. А бассейн Баден-Ленд в книге рекордов Гиннесса России. Как самый большой крытый бассейн. 1200 квадратных метров, вода 32 градуса по Цельсию. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 2500 рублей в Баден.
4: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
0: Пилот FM.
2: Реклама.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея. Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ-проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
7: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
6: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.

0: комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Уэста де Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
10: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
11: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
13: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
14: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная регистрация на сайте наш.том.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 9:51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Этой ночью завершилось перемирие между Россией и Украиной, объявленное ко Дню Победы. В российском Минобороны заявили о соблюдении перемирия, но обвинили ВСУ в десятках тысяч нарушений режима тишины, на которые российские военные реагировали зеркально, пишет РИА Новости. Напомню, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США о трехдневном перемирии. Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Россией и Украиной вечером 8 мая. Он также анонсировал обмен пленными в формате 1000 человек на 1000 человек. Сегодня в первый рабочий день после майских праздников автомобилисты в Екатеринбурге встали в глухую пробку на ЖБИ. Из-за ремонта Малышевского моста в районе Ковска, Россия, движение практически парализовано, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. На мосту, напомню, ремонтируют деформационные швы до 31 мая. Автобусы номер 80, 49, 54, 054 ходят в объезд. Напомню, ремонт Малышевского моста начался 1 апреля. Утром и вечером там собираются пробки. В Екатеринбурге закончилась вакцина от ротавирусной инфекции. Ее нет в наличии ни в одном медучреждении, рассказали агентству «Новый день» опрошенные педиатры. Вакцина от ротавируса не входит в национальный и региональный календари прививок. Ее делают за счет родителей. Это вакцина в форме капель, которые принимают перорально. Прививка от ротавируса делается в младенческом возрасте до 3 месяцев. Делается троекратно с перерывами в 1 месяц. Так что ее отсутствие может быть критичным для тех, кто родился в этом году, отмечают медики. Коммерческие медицинские учреждения Екатеринбурга ожидают, что вакцина от ротавируса появится в июне. Ночь музеев в Екатеринбурге в этом году отмечает 20-летие. Мероприятие пройдет в новом формате с фестивалем маршрутов, который объединит несколько десятков пешеходных и транспортных экскурсий. Профессиональные гиды проведут экскурсии по знаковым районам Екатеринбурга. Пионерке, Уралмашу, Химашу, Втузградку, Старой Сортировке. Маршруты разные, от классических экскурсий до необычных поездок. Так, в аэропорту Кольцово можно познакомиться с кинологической службой. На экскурсии в метро узнать малоизвестные факты о подземке. Юбилейные Ночь музеев пройдет 16 мая. Всего будет около 100 площадок в городе. Гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума за 13 лет. В прошлом году заработки мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях страны отличались на 33,7%. Это максимальное значение с 2012 года, подсчитали специалисты АКС «Финэкспертиза». Женщины в среднем получают почти на 38 тысяч рублей меньше мужчин, с учетом всех премий и налогов. Те же данные приводит им РИА Новости, ссылаясь на статистику. Наибольшее неравенство не в тяжелой промышленности, а в сферах культуры, спорта, развлечений, информации и связи, отмечает Е1. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: Здравствуй, лето!
8: Климат, контроль, катапульты!
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в течение дня по области Свердловской все будет по 15-16 градусов тепла, но везде будет сильная облачность, обещают только выделе слабый дождик, так что крепитесь.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 15-17.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
10: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
13: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Exceed. Born for more.
16: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 12 мая. На календаре уже светит солнце. Так тепло в городе. Плюс 14 градусов.
1: Ребята, всем здрасте. Вы слушаете утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Стрела и Новыч. Мы занимаемся не только развлекательной деятельностью, мы и полезными делами занимаемся. И вот у нас на сайте в разделе «Забота пилота» есть информация о мальчике. Это Андрей Уваров. У него серьезный диагноз с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшена. И мы сейчас объявили частичный сбор в размере 5 миллионов рублей на лечение в клинике. Она находится в Объединенных Арабских Эмиратах. В мае 22 года ему диагноз поставили. Там вообще общая сумма лекарств 247 миллионов рублей. То есть тут прямо, ну, огромный такой серьезный сбор. Мы сейчас собираем на лечение, на восстановительный процесс. И вот вы можете зайти, почитать полностью всю информацию в нашем разделе «Забота пилота» на сайте pilotfm.ru, поучаствовать вместе с нами и фондом «Анна-Мария» в сборе средств для него.
0: Да, причем у нас на сайте как раз кнопка есть «Помочь», и там документы, подробная информация, все, в том числе и про фонд «Анна-Мария». Пожалуйста, заходите, читайте, помогайте.
2: Если чувствуете, что можете вы сами или ваша компания, конечно же,
0: потому что сумма очень огромная.
1: Вот тут детские игры вызывают много вопросов у людей.
0: Какие? Ну, компьютерные?
1: Есть, да, да, разные вообще пошива. В том числе тут были сначала с Роблоксом проблемы, что там слишком много на этой платформе людей, которые выдают себя за тех, кем не являются. И вот опять накинулись на Майнкрафт. О том, что Майнкрафт в России могут заблокировать. Тут как бы эксперты уже подключились, что вообще эту игру часто используют для вовлечения школьников в различные, в том числе и киберпреступления. Как это выглядит? Детям обещают помощь с различными там кодами, снаряжением, аккаунтами и так далее. А затем втягивают во взлом аккаунтов других пользователей и кражу...
2: Потом угрожают, да?
1: Да, да, вплоть до кражи криптовалюты, да. И детей в возрасте, которые играют именно там Roblox и Minecraft, достаточно много. Возраст очень нежный, когда запугать получается очень быстро.
2: Они потом родителям боятся признаться.
1: Да, поэтому я бы, честно говоря, да, понятно, что не везде есть функции полного родительского контроля, даже частичного, но контролировать хотя бы там, ну, 5 минут в день потратить на то, что ваш ребенок делал в интернете, надо.
2: Вообще разговаривать с детьми часто
1: это
2: надо.
1: Вот, Лина, они не всегда рассказывают, понимаешь? Они же такие...
0: Ребенка легко очень запугать. Скажешь родителям, конечно, они умрут.
1: Конечно,
0: помнишь,
1: да.
0: Это из детства у нас такое
1: просто
0: было?
1: Просто хотя бы контроль. Просто контроль. Посмотреть вот этот цифровой след. Что ребенок делал? Посмотреть, что у него в аккаунте творится в этих играх. Просто заинтересоваться. Не просто ткнуть ему телефон или там, что он там посидел, поиграл с друзьями. Кто эти друзья узнать, а вообще они существуют ли, и что конкретно они там в этих играх обсуждают, потому что потом, если упустить этот момент, будет очень серьезное разочарование.
2: Была такая ситуация, что дочка говорит, я, говорит, пойду гулять,
1: да,
2: встречусь с девочкой, с которой познакомилась в игре. У меня сразу, что? Да, вдруг это вообще не девочка? Что это такое?
1: Да,
2: так,
1: да.
2: Где? Что? Когда?
1: Такие случаи тоже, знаешь, не редкость.
2: Да.
1: Поэтому вот интересуйтесь. Я понимаю, работа там, куча всего, карьера еще по дому и куча дел. Но если вы этого не сделаете, можно будет упустить очень важный момент. Сейчас будем принимать звонки. Тоже не упускайте важный момент. Вы можете поучаствовать в игре «Секундомер». 237-104. Звоните, угадывайте песню, выигрывайте приз.
3: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
5: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
11: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
12: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
13: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
12: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
13: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Каскавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. 10:15 в Екатеринбурге. Конкурс «Секундомер» мы начинаем. Спонсор конкурса ООО «Автобан Березовский плюс», официальный дилер «Белджи».
3: На связи у нас Александр, работник такси. Здравствуй, Саня.
2: Привет.
4: Добрый день.
3: Какой тариф, какая тачка?
4: Да, тариф дискомфорт и эконом.
2: Что, дискомфорт?
3: Тариф дискомфорт, да. Не, ну серьезно, что у тебя за машина?
4: Скода Рапид.
3: Ну, то есть ты в экономии и в комфорте, да, работаешь?
4: Да.
3: Понятно. Сколько километров уже там набежал твой Рапид?
4: 130.
3: Ну, еще относительно немного. 130 тысяч – это только начало. Мы с тобой сейчас поиграем. У нас есть песня. Из нее мы взяли 10 знаковых секунд, и только одну из наших 10 даем тебе на выбор. Какую по счету возьмешь?
4: Давайте пятую.
3: Она для тебя прозвучит 3 раза. Надо сказать, кто поет, как песня называется. Так что слушай внимательно. Первая попытка. Поехали. Чё? Вторая попытка.
2: Что-то 3 было в начале. Да, еще раз. Ничего не понятно.
3: Я тоже ничего не понял. Но интересно.
2: Слышно, что мужчина.
3: Да. Кто поет и как песня называется, Санек?
4: Ну, я тут гадать не буду. Честно, я не понял, кто поет, и, соответственно, пусть кто-то другой попытается.
2: А песня популярная?
3: Ну, сегодня популярная, завтра не популярная, знаете, тут. Сань, мы тебя благодарим. Удачи тебе за рулем, будь аккуратен. Следующий звонок примем. 237-104. Кто все-таки догадался вот по этим немногочисленным словам, что это за песня? Алло.
4: Алло, добрый день.
3: Да, привет. Как зовут тебя? Да, что мы загадали?
4: Олег зовут. Это Мод «Мурашками».
3: Да, молодец.
2: Какими мурашками?
5: Он и поет не «Мурашками».
2: Он по-другому песня-то называется.
5: «Букашками»?
2: Нет.
5: А чем?
2: Там 3 слова, ну-ка.
3: «Букашками»?
4: «Многоэтажками» там что-то.
3: Нет, это ты с другой песней путаешь.
2: Ты просто с другой песней путаешь, это не та.
3: Это поновее.
4: Ну, это же Мод.
3: Да.
2: Ну и что?
3: Да.
2: У Мода много песен.
5: Ой, сколько.
3: Ай, да зачти ты ему, а уже.
5: Да что за песня-то?
3: Господи.
2: Называется «Намек на нас». Это другая песня.
3: Ну и пускай.
5: Это не «Мурашка».
3: Все у него там похоже, медленное вот это все.
2: Ну и слушайте тогда.

0: Да, вот это вас, мы с тобой счастливы.
1: Да.
2: Ну что, поздравляем тебя с победой. Призы выберешь за кадром. Кричи «Катапульта». 3-4.
3: Катапульта!
4: На «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Председатель совета ветеранов.
2: Это я.
3: Доброе утро, 10:24 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Есть возможность разжиться подарками. Радиопилот и официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City объявляют фотоконкурс на тему «А это мой багажник». До 22 мая присылайте нам фотографии, где есть вы и ваш багажник. Я сразу вспоминаю, как мы с тобой в багажнике, мы с тобой во все багажники помещались.
0: Там сейчас открыть багажники-то у некоторых веселье.
3: Да, в общем, высылайте фотографии, а 22 мая ребята в навигаторе в прямом эфире выберут 5 победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors, официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City на Умельцев 2. Ну, а во что вы прячете, так сказать, ваш багажник? Как рассказали...
0: Это вы
4: про...
3: Да,
4: сзади или впереди.
0: Подождите, это вы про выхлопную трубу?
3: Вот как рассказали эксперты-сексологи, значит, трусы-семейники, это выбор уверенных в себе мужчин.
0: Так это мы фаркоп туда прячем?
3: Это парням, этим парням важен комфорт, личное пространство, а не вот эти вот все стандарты, которые навязаны обществом.
0: А это именно семейники или свободные боксеры? Как это правильно? Семейники просто все привыкли, что это парашюты вот эти.
3: Парашюты, да. Семейники говорят о внутреннем спокойствии, любви к уюту. И это вообще не связано там с низкой какой-то, ну, сейчас о сексуальности, как принято считать. Просто мужики выбирают свободу, не хотят париться, что-то кому-то доказывать. Вот так вот.
0: Слушайте, ну в боксерах тоже свободно. Свободно? Некоторые, как
4: без
0: я, носят
4: боксеры. Тоже?
0: Некоторые боксеры, как я, носят для того, чтобы ляхи не натирать.
4: Вот как опа!
0: Бы, ну да, а что, ну, если да. У тебя спортивные ноги, ты так или иначе как бы эту проблему испытываешь.
3: Желательно пониже шортики-то, да? Там,
0: какие пониже шортики?
3: Как ты хотел, ты все искал?
0: Я не беру именно вот классические, бывают классические боксеры, а бывают лонг-боксеры. Вот я лонги беру, а кто-то берет, я прям смотрю, рядом висят прямо эти клетчатые, паруса такие.
3: Огурцы, вот знаешь, в огурцах вот это вот, как у волка из «Ну, погоди».
0: Чтоб выйти в этих колонках. В ушах, в огород, лук рвануть, попу почесать.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Территория.
8: Улыбка.
7: Стык.
8: Смех.
7: Говорите свободно, ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Реклама.
3: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
4: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
5: Джек-Гроб.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
10: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
11: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Алло, кто это?
13: Это ты, из будущего.
12: Круто. И где мы сейчас?
13: Где-где? Там, где купили апартаменты.
12: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
13: Еще бы. Сам скоро оценишь.
14: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Pirelli и Remax. Что их связывает?
17: Ваш комфорт и безопасность на дороге – в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
18: Акция до конца июня. ООО «Remax Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
19: О чем думаешь? Про поездку, где все уже взяли за тебя и ничего не забыли?
20: А я думаю, что такие поездки начинаются с гипермаркета «Симоленд». Там есть все и даже чуть больше.
21: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
22: Едем! Едем!
23: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
24: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
25: свой сервис.
26: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
24: Новый мотосалон GSB Moto.
26: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
27: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
28: Катапульта.
29: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38, телефон 372-77-77. На посту Санька находится. Давай рассказывай, что там.
2: Еще раз здрасте, дорогие автомобилисты. О пробках. Ну, самые ключевые пробки — это у нас Жибайка. Особенно страдает выезд со стороны ТЭЦ и заезд на ЖБИ. То есть практически после Генеральской начинаются проблемы по Малышевой, и тянутся они до Малышевской развязки, примыкающие улицы Комсомольская, Мира, улица Гагарина, с проблемами тоже сталкиваются. Ремонт идет на Малышевской развязке, об этом все новости трубят, но, в общем, терпеть придется достаточно долго. В обратном направлении выезды с Сыромолотова, Высоцкого, Широкой, с Каменных палаток сильно упакованы. Первый мост Калины тоже стоит в оба направления. Стоит также базовый перед светофором возле парка начинается пробка и тянется до светофора, который выходит на первую развязку. Первая часть развязки возле Синих Камней еще едет, но в обратном направлении, пишут, авария произошла. Авария также на Восточке произошла в районе Малышева, Ленина и Первомайская, Восточная подстаивает. Со стороны парка Маяковского она стоит до Куйбышева. Затруднение на Ленина от кольца Луна Чарского в направлении Карла Липнехта. Затруднено движение на юго-западе по-прежнему на Московской в районе Щерса. Объездная перед Амундсеном и переход с Дегенина на Серафимы Дерябиной Бардина, потому что там примыкающий ряд, он тоже постоянно вклинивается. С затруднениями в движении район Московской со стороны Челюскинцев перед Дворцом молодежи. И все утро жжет машиностроителей до метро Уралмаш. Пока это самые ключевые пробки. Главное, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: полетел.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Доброе утро, 10 часов и 40 минут в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие радиослушатели, сейчас у вас есть возможность выиграть призы. Ваша задача — дозвониться по телефону 237-104, ответить на контрольный вопрос, выиграть приз.
2: От нашего спонсора — это ООО «Уралтрак», автоцентр «Восток», официальный дилер брендов «Чинган», «Гак», «Амода», «Джейку» и «Лада».
3: Итак, принимаем звонки. Напомню, мы для вас приготовили вопрос с вариантами ответа даже. Интересно будет.
2: Алло, привет.
3: Доброе утро.
2: Алло.
3: Здравствуй, кто там? Ну, давай следующий.
2: Алло.
3: Примем. 237-104, кто дозвонился, делай приемник тише. Алло.
4: Алло, доброе утро.
3: Да, привет, как зовут тебя?
4: Александр.
3: Сань, скажи, пожалуйста, ты же со стажем, наверное, автомобилист, да?
4: Ну, да, наверное.
2: Наверное.
3: Ну, значит, тебе известен...
4: 99-го года за рулем.
3: Очень хорошо. Я с 98-го. Ты знаешь наверняка автомобили JQ и такую модель, как JQ J8.
2: Такая популярная, да.
3: Так вот.
4: Видел, да.
3: В 24-м году JQ J8 установил рекорд по скоростному восхождению на одну из точек горы. А вот какой горы? Внимание.
2: Это была гора Белуха, Эльбрус или Олимп.
4: Ну, наверное, Эльбрус.
3: Да, на самом деле наш товарищ Сережа Корякин участвовал в этом. Там даже есть подробно.
4: Да, я, кстати, видел. Ага.
3: Да, видел, прикольная тема. Да, я тоже спросил, сколько конкретно они там машин оставили. Но, честно тебе скажу, это был интересный рекорд. Поздравляем тебя с победой.
2: Да, ты получаешь трос и аптечку в подарок.
3: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
1: На Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
7: Купия мода. Просто набери 380-8686.
8: Автоцентр «Восток». «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
9: Акция до конца мая 2026 года.
10: Реклама.
11: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
12: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
13: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
14: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
15: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
17: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
18: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
19: Пора-пора, мото-мото-мото.
4: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
5: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
0: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с Мотив. теперь и в Краснодарском крае. Мотив. Говорит и показывает Урал.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
20: Клиники Native 2 года.
21: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
20: Клиника Native. Екатеринбург. Азина 25.
21: Телефон 343-77-00.
20: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
22: Утро доброе. Это когда завтрак из 3 блюд.
23: Завтрак от 259 рублей.
24: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
25: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза

0: самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запылы и парение в бане, королевская ночь у костра, баден-смена, лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульт.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10 часов и 52 минуты.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. Так называемую гаражную амнистию в России продлят на 5 лет до 1 сентября 2031-го. Инициативу поддержали в правительстве, пишет агентство ТАСС. В отзыве Кабмина подчеркивается, что упрощенный порядок оформления показал высокую эффективность. Согласно статистике Росреестра, с момента запуска механизма 1 сентября 2021 года в стране зарегистрированы права почти на 250 тысяч гаражей и почти на 500 тысяч земельных участков. Инструмент востребован и позволил, наконец, узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями, отмечают в Кабмине. Ранее законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года внесли в Госдуму единороссы, сенатор Владимир Якушев и глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. С сегодняшнего дня в городе начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь батареи остынут в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Соответствующее постановление подписал в конце прошлой недели мэр Алексей Орлов. Уже через неделю после отключения тепла в Екатеринбурге начнется подготовка к новому отопительному сезону. Первые испытания труб теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая без отключения горячей воды. Прокуратура Нижнесергинского района взяла на контроль возникновение крупного пожара в Свердловском поселке Бесерть. 10 мая там 6 домов сгорели полностью, один был сильно поврежден огнем, пишут «Аргументы и факты». Причину пожара установят специалисты по итогам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура же также проконтролирует вопросы, связанные с защитой прав жителей, пострадавших из-за возгорания. На Кольцовском тракте с сегодняшнего дня стартует дорожный ремонт. Рабочие поменяют асфальт на участке с нулевого по пятый километр трассы, пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы продлятся до 20 июня. На время ремонта на трассе перекроют часть полос. Скорость движения ограничат до 50 км в час. Всего в этом году в Екатеринбурге собираются обновить 25 участков дорог общей длиной 27 километров. 5 стран бойкотируют Евровидение из-за участия израильского певца в этом году. На фоне войны в Газе отказались отправить исполнителей на музыкальный конкурс Испания, Исландия, а также Ирландия, Нидерланды и Словения, пишет РИА Новости. Напомню, конкурс песни Евровидение нынче пройдет в Вене. После победы весной прошлого года исполнители из Австрии Йоханнеса Пича. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал 16 числа. Россия не участвует в Евровидении с 2022 года. Но за годы своего участия не раз входила в число фаворитов. В 2008 году Дима Билан выиграл конкурс, напоминает РИА Новости. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
3: Информация на правах рекламы.
4: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.defishavail.ru.
5: Лето снаружи, лето внутри.
1: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в течение дня по области Свердловской все будет по 15-16 градусов тепла, но везде будет сильная облачность, обещают только выделили слабый дождик, так что крепитесь.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 15-17.
3: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: А напоследок я скажу...
3: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
1: Ну, как бы, что хотелось сказать, ребят? Ну,
0: осталось-то всего-то несколько дней.
1: Короткая неделя, что-то там. Чуть-чуть совсем поработать. И уже погреться на этой неделе получится. Так что закупаем СПФ, а что в календаре?
6: Да, кто уже устал, тот может сегодня отметить день синдрома хронической усталости. Вот ваш праздник.
0: Даже если ее не было.
1: Есть у меня дома 16-летний человек, который вообще, ну, прям, ты что, там прямо все. Батарейка исчерпана, как в той рекламе, только встала, уже устала. Mm-hmm.
6: А еще сегодня Международный день женщин в математике.
0: Значит, это не нас,
6: математические
0: Линой.
6: Тут все собираем. Mm-hmm.
0: Мы только можем, да,
1: вы только
0: считать.
1: Калькулировать можете, и то не все расходы. Всем желаем финансовой грамотности, здоровья, 3-4.
9: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Полный привод за 2 миллиона 250 тысяч рублей. Да ну не верю.
4: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
5: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
7: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи

0: Реклама.
1: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Зайчик, купи чинганчик.
6: Что? Лена, какой еще чинганчик?
5: Ну как какой? Большой, вместительный. Может,

0: ГТО в подарок.
1: Березовский, так рядом же, поехали.
2: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала, 380-8686.
3: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Месяц май. Скидку выбирай.
5: Супермай в салоне Амода Джейку и Юль на базовом.

0: Информация на правах рекламы.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Радио «Пилот» 104,4 FM. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я, Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира. Здравствуйте. Желаю вам хорошего дня. Мы в высшем пилотаже. Час новой музыки в нашем эфире ежедневно по будням. Вот с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков в высшем пилотаже вас впечатлил, и вы не успели его распознать, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет. Вернемся к новой музыке скоро. Хорошо, что мы вместе полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП Нортон Лышла Романовна.
5: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
8: Березовский, так рядом же, поехали.
7: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
9: Кредитор по АвтоБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
11: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от «Джейку».
12: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
13: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
11: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
13: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
14: Высший пилотаж. Полет нормальный.

высший пилотаж. Полет нормальный.

0: 104,4 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Доброе утро. С начала сезона обратились к медикам из-за укусов клещей более 43 тысяч россиян. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Больше всего пострадавших, в частности, в Челябинской области, Тверской, Омской, Иркутской, Московской и других. От клещевого энцефалита привиты почти 2 миллиона 200 тысяч человек, пишет РИА Новости. В теплое время года активизируются клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, напоминает

0: медики. Так, с начала сезона после их укусов 34 жителя России были заражены боррелиозом, тифом и энцефалитом, пишет «Вечерняя Москва». За благоустройство парков и скверов в Свердловской области проголосовали уже 455 тысяч жителей, сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер. Он отметил, что сейчас продолжаются работы на общественных территориях, которые жители области выбрали для благоустройства в прошлом году. Так, в Екатеринбурге продолжают облагораживать набережные рек и сети Ольховка от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Особенность этого проекта – пешеходный переход возле исторической плотины. Голосование, напомню, идет на сайте госуслуги. С помощью волонтеров голосовать могут жители старше 14 лет. После сильного похолодания на Средний Урал идет летняя жара. В предстоящую ночь ожидается еще 4-5 градусов тепла. В ночь на четверг уже до плюс 10. Насчет температуры завтра прогнозы Росгидромета и свердловских синоптиков различаются. Уралгидромет обещает уже завтра в Екатеринбурге плюс 17-19. Росгидромет всего 12 градусов тепла. Во второй половине недели потепление усилится. В пятницу и субботу до плюс 27. В воскресенье и в понедельник уже 23-25 тепла. Сухую погоду Росгидромет обещает в четверг и воскресенье. В остальные дни небольшие дожди. В небе над Екатеринбургом всю неделю можно будет наблюдать полеты Международной космической станции. Согласно данным сайта МКС онлайн, сегодня космическая станция пролетит в небе Екатеринбурга в 22:28. Еще один пролет будет в 0 часов 4 минуты этой ночью. Затем в среду в 23:17. Также наблюдать объект получится в последующие дни до воскресенья. Всего по вечерам и ночью можно будет увидеть полет МКС над Екатеринбургом 10 раз. Время полетов подробно приводит сайт издания «Комсомольская правда». Конструкторы Лего оказались выгоднее золота, биткоина и акций для инвестиций, пишет издание Life, ссылаясь на экономистов. За последние 30 лет наборы Лего в среднем приносили около 11% годовых. Все благодаря ограниченному тиражу. Наборы продаются всего пару лет, затем исчезают с рынка. Например, набор «Кафе Корнер» в 2007 году стоил $140, сейчас продается дороже 3000. Лучше всего растут серии по «Звездным войнам», «Гарри Поттеру» и «Бэтмену». На этом фоне золото в среднем приносит около 5-6% годовых, отмечает издание. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nasroch.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 13 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6. Завтра днем плюс 9-11 градусов.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
10: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
11: Покупайте новый «Эксид» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
12: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
13: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Эксид VX» 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Exceed. Born for more.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: В секретной фонотеке с нами Крис Лейк и Эйт Трип. Новая тема «Make a Fight» на 104.10 FM.

0: Это Боб Синклер и Кайжа, Читаньше и Ибен. Весенние песни в весеннем эфире на 104.10 FM. Привет всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Желаю вам хорошего дня. Минут через 20 проведу в эфире конкурс. Разыграю билеты на любой концерт в одном хорошем заведении. Готовьтесь, друзья. В ближайшее время в эфире Флорайда Кэша, Second Voice, Алекс Уоррен. Кое-кто еще интересный, пусть это будет сюрприз. В 12.30 послушаем «Катапульту на бис». Полетели!
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
4: На селькора.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Клиники Нейтив. 2 года.
2: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
1: Клиника Нейтив. Екатеринбург. Азина, 25.
2: Телефон 343-77-00.
1: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Весна.
9: Встречи с друзьями.
8: Отдых и путешествия.
9: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
8: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500 тысяч.
9: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
12: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
13: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
14: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
15: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
16: Купия мода. Просто набери 380-8686.
17: Автоцентр «Восток». А «Мода С5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
18: Акция до конца мая 2026 года.
19: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
20: Шедевр.
19: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
20: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
19: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
20: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
21: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
22: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, это он, обещанное читание конкурса на 104.10 FM. Шанс выиграть приз для тех из вас, кто любит выигрывать. Да-да. Спонсор нашего конкурса ООО «Медеу». Концертный зал «Joy Pub» в Комсомоле. Сибирский тракт, дублер 2. Да, пожалуйста, участвуйте в конкурсе. Победитель этого состязания получит 2 билета на любой концерт в мае в «Joy Pub» в Комсомоле. Да-да. Это отличное место, которое действительно является хорошим концертным залом с отдельными ложами, выстроенными амфитеатром, с хорошим звуком, где действительно приятно получать удовольствие от музыки и выступлений стендаперов, например. Да, хорошее место. Но, тем не менее, называется Joy Pub. И наш конкурсный вопрос будет касаться именно ирландских баров, пабов. Да-да. У нас есть звонящий. Так-так, линия свободна, 237-104, набирайте прямо сейчас. Да, есть звонящий. Здравствуйте. Нет, не получается. Набирайте 237-104. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алло.
2: Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Сергей.
2: Сергей и Дмитрий, очень приятно. Собираетесь на концерт в Joy Pub в Комсомоле?
3: Ну, хотелось бы сходить.
2: Да, если победите, то получите 2 билета на любой концерт в мае в Joy Pub. Наш вопрос касается ирландского паба Шона. Это заведение занесено в Книгу рекордов Гиннесса как? Варианты ответа. Самый старый паб, самый маленький паб или самый ирландский паб? Как вы думаете?
3: Самый старый, наверное.
2: Ну, точно. Да, вы абсолютно правы. Это действительно самый старый паб. Открыт примерно в 900 году нашей эры, и в нем до сих пор наливают. Сергей, ваша приветственная речь в прямом эфире. Раз вы у нас победитель, вещайте.
3: Спасибо, радиопилот, за данный шанс выиграть, ходить на концерт.
2: Да, да. Сергей, вы становитесь счастливым обладателем двух билетов на любой концерт в мае в Joy Pub в Комсомоле. Пожалуйста, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Кстати, 16 мая в 20.00 в Joy Pub ожидается концерт группы «Стамбульчик Brothers». В программе хиты Эдит Пиаф, Pink Floyd, The Beatles и других заслуженных, может быть, и авторские произведения прозвучат. Спасибо. Следующий конкурс в это же самое время, но уже завтра. Мы будем продолжать этот розыгрыш. Новая музыка вернется скоро. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.
5: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Joy Pub концерт группы «Стамбульчик Brothers». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Алло!
1: Я в Сочи! Погода супер!
11: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
12: Подробности на motivtelecom.ru.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 70 65. Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Как рассказали эксперты-сексологи, трусы-семейники, это выбор уверенных в себе мужчин.
4: О, так это мы фуркоп туда прячем?
3: Это парням, этим парням важен комфорт, личное пространство, а не вот эти вот все стандарты, которые навязаны обществом.
4: А это именно семейники или свободные боксеры? Как это правильно? Семейники просто все привыкли, что это парашюты.
3: Парашюты, да. Семейники говорят о внутреннем спокойствии, любви к уюту. И это вообще не связано там с низкой какой-то, ну, сейчас о сексуальности, как принято считать. Просто мужики выбирают свободу, не хотят париться, что-то кому-то доказывать. Вот так.
4: Слушайте, ну в боксерах тоже свободно. Некоторые боксеры, как я, носят для того, чтобы ляхи не натирать.
3: Вот как опа!
4: Бы, ну да, а что? Ну, если да. У тебя спортивные ноги, ты так или иначе как бы эту проблему испытываешь.
3: Желательно пониже шортики-то, да?
4: Там, какие пониже шортики?
3: Как ты хотел, ты все искал.
4: Я не беру именно вот классические боксеры, а бывают лонг-боксеры. Вот я лонги беру, а кто-то берет, я прям смотрю, рядом висят прямо эти клетчатые, паруса такие.
3: В огурцах, как у волка из «Ну, погоди».
4: Чтобы выйти в этих калошах, в огород, лук рвануть, попу почесать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О, и

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Саня, чего грустный второй день?
3: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
2: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
3: Вот это да! Номер подскажешь?
2: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗП С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: О, приснилось, что я завтрак проспал.
9: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Зайчик, купи чинганчик.
12: Что? Лена, какой еще чинганчик?
11: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
13: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
12: Березовский! Так рядом же! Поехали!
13: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
14: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
15: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
14: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
15: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
16: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
17: «Одрил Групп». Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
19: Подробности на baden-land.ru. 0+.
7: О чем думаешь? Про рыбалку на рассвете и тишину вокруг?
4: А я думаю, что такое утро лучше не откладывать. Все нужное уже ждет в гипермаркете «Симоленд». Поехали!
6: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Едем! Едем!
14: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
12: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих, свой сервис.
14: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники. Техники и экипировки по драйвовым ценам.
12: Новый мотосалон GSB Moto.
14: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-30-59.
20: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
21: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду. Накрытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
22: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
24: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинас».
1: Мы держим вас

0: курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Радио Пилот.
2: Добрый день. На российском рынке складывается дефицит бензина марки АИ-95, пишет «Коммерсант». Причинами специалисты называют несколько факторов, в том числе рост сезонного спроса, неплановые ремонты нефтезаводов, снижение первичной переработки. По словам участников рынка, НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АИ-92. При этом спрос на бензин 95 перед летним сезоном растет быстрее предложения, а внебиржевые объемы реализуются с премией в 10%. Но и по такой цене купить топливо сложно, говорят собеседники «Коммерсанта». ФАС, между тем, сообщает, что пока жалобы на нехватку бензина не поступали, дефицита топлива не наблюдается. Арабские Эмираты могли нанести удары по Ирану, в частности, по нефтезаводу на острове Лаван, сообщает Rush Today, ссылаясь на Wall Street Journal. Газета утверждает, что возможная атака на иранские НПЗ не вызвала негативной реакции штатов. Наоборот, они втайне приветствовали присоединение Эмиратов к конфликту, пишет Москва-24. А также напоминает о том, что эскалация на Ближнем Востоке произошла в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран ударил по Израилю и американским военным базам в регионе, а также закрыл Ормузский пролив. Сегодня СМИ пишут, что Трамп допускает новый виток эскалации, если сделка с Ираном не будет подписана 14-15 мая. В Екатеринбурге сегодня заканчивается отопительный сезон. В городе начали остывать батареи. Как и в прошлые годы, сначала отопление отключают в жилом фонде, затем на социальных объектах. По нормам отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 дней держится выше плюс 8. На этой неделе синоптики обещают существенное потепление. Уже в четверг, 14 мая, температура днем может подняться до плюс 25 градусов. В пятницу и в субботу ожидается и до плюс 28. В воскресенье и в понедельник немного прохладнее, плюс 23-25, обещает Росгидромет. На Среднем Урале наказан банк на 400 тысяч рублей за навязчивые звонки должницы. Сотрудники позвонили женщине 55 раз в течение месяца. Она написала заявление в областное управление службы судебных приставов. Проверка показала, что сотрудники банка превышали допустимое количество телефонных переговоров с клиенткой. А именно, звонили более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю, более 8 раз в месяц. Также не соблюдали установленные законом временные промежутки. Замглавы регионального управления ФССП привлек банк к административной ответственности, назначил штраф в 400 тысяч рублей. Сумма выплачена в полном объеме, пишет «Комсомольская правда». На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца сейчас низкая. Ожидаются умеренные магнитные бури, отмечают ученые, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет единого мнения насчет влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей. Однако медики часто призывают метеозависимых быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас». Гинес на Высоцкого 3.
4: Климат-контроль.
5: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 13 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6. Завтра днем плюс 9-11 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.
10: Пора-пора, и мото-мото-мото.
11: Живи здесь и сейчас.
1: Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: В секретной фонотеке с нами легендарная Грув Армада с новой темой любви. Так и называется трек «Love's Theme».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио Пилот.
5: Да, настало время нон-стопов без рекламы. На радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа — ООО «Наши машины». Дилерский центр «Амода», «Джейку» и «Юль».
6: Информация на правах рекламы.
7: Месяц май. Скидку выбирай.
8: Супермай в салоне «Амода», «Джейку» и «Юль» на базовом. Суперцены на новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. «Амода», «Джейку» и «Юль». Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
0: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
9: Без рекламы. На радио Пилот.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Лен, послушай, что Смирновой в общий чат скинули?
4: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
5: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
6: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
5: В Лимпопо? Конечно!
7: Ура! Купаться!
8: В аквапарке Лимпопо. Выгоды с горкой.
9: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
10: Подробности по телефону 302-46-63.
11: Акция до конца апреля этого года.
10: 0+.
12: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто. Можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Тепло ли тебе денется?
1: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в Prime Service.
3: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
10: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
9: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка!
13: Анна, сухие смеси!
14: Анна, вы просто песня!
11: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Подробнее на petrovich.ru. Уэст Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
16: Музыкальный нон-стоп.
17: Полчаса без рекламы.
16: Только музыка.
17: На Радио Пилот.
18: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы. На Радио Пилот стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург Восток», дублер сибирского тракта 17А.
19: Информация на правах рекламы.
20: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
16: Полчаса только музыка.
17: Без рекламы.
16: Музыкальный нон-стоп.
17: Радио Пилот.

0: Это Ваня Дмитриенко, песня «Ртуть», чуть раньше «Брак с XTM», «Pay to Exist» на 104.10 FM. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Хорошо, что мы вместе, и музыка ласкает слух. Ух, я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Мы в дневном драйве на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». В нашей музыкальной программе далее будут задействованы Кэлен Харрис и Элли Голдин очень скоро. Дальше Хьюголь и Солто, Зейн, Алеф Арбен и Рен Миллер, Фаррелл Уильямс, моя Мишель, кое-кто еще интересный и по-хорошему волнующий. Полетели!
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию.

0: Консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Где-где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы. Сам скоро оценишь.
4: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. АЦ до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
12: Акция до конца июня. ООО «Remax Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
4: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Клиники Native 2 года.
8: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
7: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
8: Телефон 343-77-00.
7: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Продолжите фразу. Три десятки это.
10: Такси. Я на работу езжу.
11: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
12: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
13: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: О чем думаешь? Как удобно устроиться в кресле на даче и никуда не спешить?
16: А я думаю, что для такого настроения все уже есть в гипермаркете «Сималэнд». Кресла, пледы и те самые мелочи для уюта. Поехали!
17: Выгодное предложение действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
18: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
19: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
20: ИП Нортон Лышла Романовна.
21: УГРН ОП 320-665-80-017-95-74.
22: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
23: Количество заездов ограничено. ООК «Баден-групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
24: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
25: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
26: Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
24: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
25: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
27: Почувствуй ритм обновленного Haval Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Haval Jolion от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
28: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
29: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Уникум Черри

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском.
8: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
9: Березовский, так рядом же, поехали.
8: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
11: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
12: На

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
2: Акция до конца июня. ООО «Remax Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
3: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
5: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
6: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не кончай, Риза.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бибеля 33. Акция до конца мая текущего года.
1: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком. Но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
0: Банкротство влечет не...

0: и последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Богдан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+. Клиники Нейтив. 2 года.
4: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
5: Клиника Нейтив. Екатеринбург. Азина 25.
4: Телефон 343-77-00.
5: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Как рассказали эксперты, сексологи, трусы-семейники, это выбор уверенных в себе мужчин.
4: О, так это мы фуркоп туда прячем?
3: Это парням, этим парням важен комфорт, личное пространство, а не вот эти вот все стандарты, которые навязаны обществом.
4: А это именно семейники или свободные боксеры? Как это правильно? Семейники просто все привыкли, что это парашюты.
3: Парашюты, да. Семейники говорят о внутреннем спокойствии, любви к уюту. И это вообще не связано там с низкой какой-то, ну, сейчас о сексуальности, как принято считать. Просто мужики выбирают свободу, не хотят париться, что-то кому-то доказывать. Вот так.
4: Слушайте, ну в боксерах тоже свободно. Некоторые боксеры, как я, носят для того, чтобы ляхи не натирать.
3: Вот как опа!
4: Бы, ну да, а что? Ну, если да. У тебя спортивные ноги, ты так или иначе как бы эту проблему испытываешь.
3: Желательно пониже шортики-то, да?
4: Там, какие
3: ну,
4: пониже
3: ну,
4: шортики?
3: Как ты хотел? Ну, да, помнишь, ты все искал?
4: Я не беру именно вот классические, бывают классические боксеры, а бывают лонг-боксеры. Вот я лонги беру, а кто-то берет, я прям смотрю, рядом висят прямо эти клетчатые, паруса такие.
3: В огурцы, вот знаешь, вот, в огурцах вот чтобы, это вот, как у волка из «Ну, погоди».
4: Чтоб выйти в этих, в калошах, в огород, лук рвануть, попу почесать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
6: Черри, Белджи, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Территория.
9: Улыбка.
8: Стейк.
9: Смех.
8: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
5: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
11: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
12: Березовский? Так рядом же! Поехали!
11: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
13: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
14: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
15: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
16: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
17: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Слушай, хотя недавно же была история, что какие-то наши вот ребята делают нейросетку, которая будет отслеживать любые виды доходов в социальных сетях, да, которые там пытаются избежать налогов, так что можете оставить только.
1: А я еще думаю, знаете, о чем говорит эта история на самом деле? Кого-то за день до вечером кинули в ЧС,
2: да? Обиделся.
0: Хотя, возможно, просто не люблю, знаешь, одежду без карманов. Ничего не положить.
1: Да, этим мальчиком был Анатолий Вассерман.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах столицы Урала. 4 балла, как сообщает сервис Яндекс.Карты в городе, подставят Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода, плотники на Космонавтов от улицы Индустрии до Бакинских комиссаров и от Победы до Машиностроителей. Сложно проехать по Восточной от Малышева до Декабристов. Подставят базовые от станции Пионерская до асфальтового завода и придется немножко потерпеть на Шевской от Тепличной до Космонавтов.
2: Но если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
1: Далее в навигаторе поговорим о видеоиграх в игротеке.
3: Реклама. Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. +116 565 802 7065.
4: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в 2 шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Субару. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
11: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
14: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
15: О, и

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. В столице Урала 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор. Настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: А чтобы в нем поучаствовать, нужно набрать 237-104. Знаете, как говорится, чемпионы — это не те, кто всегда побеждает, это те, кто никогда не перестает набирать 237-104.
0: Так и говорят. Тех, у кого на быстром наборе, они как бы уже кандидаты в мастера.
2: Да-да-да.
0: Всем известно.
2: Из поколения в поколение повторяем эти цифры.
0: Ну, пока я не видел твоего второго поколения. Алло.
3: Привет.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, меня зовут Александр.
0: Александр, можешь радиоприемничек убавить? Нас хорошо будет слышно через телефонную трубку. Расскажи нам, ты сейчас на работе находишься или уже в пути где-то?
4: Нет, у меня сегодня выходной.
3: Ой, красота какая.
0: Замечательно, тогда давай с тобой поиграем, а приемчик будь то бы не убавлен.
4: Вот сейчас он. Сейчас сделаем.
0: Да, жду. Получилось?
4: Да.
0: Ну, хорошо. В общем, у нас для тебя имеется одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Но лишь один из вариантов правда. Отгадаешь, какой же именно, тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Слово для тебя сегодня следующее. Пеммикан с двойной буквой М. Пеммикан.
3: Возможно, есть такой музыкальный инструмент. Может быть, так называется мясной пищевой концентрат индейцев. Либо существуют такие обезьяны, то есть род обезьян пеммикан.
0: Как ты думаешь, что из этого правда?
4: Мне кажется, это обезьяны.
0: Хорошо, принимаем твой вариант ответа. Но, к сожалению, это были не обезьяны. 237-104, кто готов дать верный ответ? Линия свободна. Сорвался звоночек.
2: Ну, так вот тоже бывает.
0: Да, находиться в зоне устойчивого покрытия сотового сети. Вот не сказал сегодня раз.
2: Да.
0: И начинается.
3: Сразу же, да. Запарковаться лучше еще где-нибудь.
2: Чтобы слушатели не срывались, надо прикармливать сначала, а мы в тупую просто сели тут.
0: Ты слышал, как хорошо идут на хлеб. Крошки. Алло.
3: Привет.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
5: Алло.
0: Представься, пожалуйста.
5: Алексей зовут меня.
0: Алексей, убавляй радиоприемник.
5: Убавил, как сказали.
0: Спасибо, Алексей. Что такое пеммикан, как ты считаешь?
5: Музыкальный инструмент.
0: Музыкальный инструмент. Ну что ж, принимаю твой вариант ответа. Звучит он, наверное, так. К сожалению, нет, неправильно. Ну что ж, пошла чисто на внимательность игра. 237-104.
2: Ну, давайте, вы играете на внимательность. Вы нам скажите словами, какой там вариант остался.
0: Да. Непросто это. Алло.
5: Алло.
3: Привет.
0: Как тебя зовут?
5: Меня Владимир зовут.
0: Владимир, ты с самого начала слушал конкурс наш?
5: Да.
0: Так что же такое пеммикан?
5: Ну, это пищевая добавка.
0: Пищевой концентрат индейцев, да? Ну что ж, действительно так и есть. Дословно перевода на языке индейцев кри — это, значит, род жира. Мясной пищевой концентрат на основе высушенного, измельченного порошок мяса и также растопленного жира еще добавляют туда ягоды и специи. С древних времен бульонные кубики, оказывается, были придуманы индейцами. Поздравляем тебя с победой, Владимир. Давай определяться с подарочком. Что хочешь в нашей копилке забрать?
2: Есть у нас, например, билеты в кинотеатр «Континент Синема». Имеются билетики на спектакль «Прелести измены». Его покажут 3 июня в ДК «Железнодорожников». Есть билеты на концерт «Диско 90-х» 16 мая в 23:30 «Фабрика Ивент Холл». Билеты в музей «Изо» на одну из четырех площадок. Или сертификаты в салон «Дископрав» на 1000 рублей. Или в парк развлечений «Радуга Лэнд». Либо же можем за эфиром продолжить.
5: Лучше за эфиром.
0: Хорошо,
5: да,
0: Владимир, оставайся на связи, там определимся окончательно. Сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
2: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Реклама.
11: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
10: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Пайна. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Пайна». Проектная декларация на сайте наш.чедом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
12: Зайчик, купи чинганчик.
13: Что? Лена, какой еще чинганчик?
12: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
14: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
13: Березовский, так рядом же, поехали!
14: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
15: Алло, кто это?
16: Это ты, из будущего.
15: Круто. И где мы сейчас?
16: Где-где? Там, где купили апартаменты.
15: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
16: Еще бы. Сам скоро оценишь.
14: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Клиники Native. 2 года.
18: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
17: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
18: Телефон 343-77-00.
17: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
20: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
21: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: завод.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уралтрак», автоцентр «Восток», официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джейку» и «Лада». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 5 баллов, стоит Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Плотновато на Светлореченской, по крайней мере, от Васильковой до Объездной. Не радует движением блюхера от Мира до Шевской. Начинается пробка на Турбинной от улицы Учителей до проспекта Космонавтов, и придется проявить терпение на Восточной от Ленина до Декабристов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
4: Совершенно новый, долгожданный Джейку J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
3: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
4: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-86.

Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.

0: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. Столица Урала, 16 часов и 33 минуты, а с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
1: Девиз сегодняшней «Игротеки» — «Мама, я хочу Doom, но у нас есть Doom дома». И Doom дома — это игра Hellbreak, которая сегодня вышла. Ага. В общем, тоже шутер динамичный, аренный от первого лица, но только здесь опять история, что это рогалик, то есть бесконечное перепрохождение со случайными наградами вас ждут. Ну и формула достаточно простая, но наполненная хорошо. То есть здесь у вас есть 19 видов оружия, куча всяких способностей. По мере прохождения вы будете получать опыт, и этот опыт, когда накапливается у вас уровень, у вас есть вариант выбрать какое-то благословение, которое, безусловно, улучшает те или иные характеристики вашего персонажа или дает какую-нибудь способность. И нет-нет, да и да, вы будете наталкиваться на проклятие. Проклятие — это когда, ну, как пример, допустим, твои все выстрелы наносят 200% урона, но при этом твое общее количество здоровья сокращается наполовину. Ага. То есть сильные какие-то мощные усиления, которые при этом какую-то подлянку еще вам кидают. Здесь нету каких-то невероятных добиваний, чего-то еще, то есть это просто беготня и стрельба без каких-либо невероятных изысков. Но, тем не менее, сделано это все хорошо, красиво, тематика та же, что и у Дума, в принципе. Вы в аду валите демонов. Не скажу, что супер-мега-игра, но на пару-тройку вечеров, тем более за 300 рублей, ну, как будто бы абсолютно не жалко. Так что, если вы в ожидании нового какого-нибудь Дума сидите, а это еще как не скоро, то тогда вот, пожалуйста, временно скоротать это ожидание поможет вам игра Hellbreak. Заходите на игровые площадки, качайте, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Навигатор.
7: Ну, получается, что...

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: 17 мая, воскресенье, 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье, в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
7: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Весна.
10: Встречи с друзьями.
9: Отдых и путешествия.
10: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
9: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17,5 тысяч.
10: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Едем! Едем!
13: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
14: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих, свой сервис.
13: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
14: Новый мотосалон GSB Moto.
13: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
15: О чем думаешь? Где палатку для похода найти?
16: А я думаю, что искать долго не придется. В гипермаркете Симоленд уже собрали все для похода. Поехали!
17: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
18: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
19: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
18: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
20: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
21: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
20: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
22: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
20: В Лимпопо? Конечно!
23: Ура! Купаться!
24: В аквапарке Лимпопо. Выгоды с горкой.
25: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
26: Подробности по телефону 302-46-63.
27: Акция до конца апреля этого года.
26: 0+.
28: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
29: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
30: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным. Столица Урала, 16 часов и 44 минуты, а с вами на 104.10 «Навигатор».
1: И спешим сообщить, что радиопилоты строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель отправится в Тбилиси на выходные. Принять участие можно до 28 мая. Для этого подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, сделайте репост розыгрыша себе на стену и отметьте в комментариях одного друга, с которым хотите поехать. Важные нюансы. Участник должен иметь действующий загранпаспорт, а то понятно, вы выиграете, а как вы куда, вы полетите потом. Также один участник, один комментарий, спам вам не поможет, и ваша страница должна быть открыта и не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая мы в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта — строительная компания «Спартекс», ИП Сергеева Елена Игоревна.
2: А тут на днях в Вологодской области лошади покусали автомобиль россиянина, но он это доказать никак не смог. Короче, ситуация. Мужчина заявил, что машину покусали 15 лошадей с местного конезавода и подал на предприятие в суд. Говорит, вот на берегу реки машина припаркованная стояла.
3: А
2: никому...
3: цвет был какой-то спелый, красный, оранжевый.
2: По-моему, серенький.
3: Странно тогда.
2: Это не важно. Ну, в общем, стояла, никому не мешала на берегу реки. Тут как набежали кони. Окружили его бедный Volkswagen. Начали лизать, бить хвостами. В итоге на кузове обнаружились повреждения, которых там якобы не было до этого, и он потребовал за царапины 169 тысяч рублей, но местный конный завод решил экспертизу провести, повторить эксперимент. В загон поместили машину, табун лошадей, ничего не произошло, всем было индифферентно на эту машину. В итоге автомобилист и компенсацию не получил, и еще и должен остался за проведение эксперимента.
1: Бедняга.
3: Теперь кусает локти, если пытается дотянуться.
1: Я допускаю, конечно, что может быть, изначально-то проблема была, и он, знаешь, такой, вот я стою, я уже третий слой соли наношу, а они все слизывают. Нет. И грызут.
3: Не, но если изначально она была, допустим, оранжевая, поставили зеленую, то они просто стоят и ждут, когда созреет.
1: А вообще, я думаю, в суде очень легко доказать, если судья не идет навстречу тебе, надо ему сказать, да, а знаете, как лошадь кусает из-за ляжки.
3: Сейчас еще Москву покажу. Там-то они расскажут, как правильно дела распутывать.
1: Ой, ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Navigator. Boom!
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Полиция задержала девятиклассника, который на Кубани открыл стрельбу по школьникам. Подросток заявил, что приобрел пневматический пистолет самостоятельно на маркетплейсе. По данным агентства ТАСС, покупка была сделана при участии матери девятиклассника. Выстрелы прозвучали до начала уроков. По данным life.ru, пострадали ученики первого и второго классов. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего. Уральское таможенное управление опровергло сообщение о двух фурах с опасными пчелами, которые якобы пропали на территории России. Информация не соответствует действительности, заявили в ведомстве. Ранее в СМИ появлялись данные о том, что транспорт с пчелами из Узбекистана пересек границу России и исчез на территории Челябинской области, хотя должен был прибыть в карантинную зону. В воскресенье в Екатеринбурге состоится традиционная майская прогулка. Старт будет расположен на улице Станислава Набойченко в районе манежа Урфу. Участникам предложены в этом году 4 маршрута на 15, 18, 33 и 50 километров. Организаторы и судьи призвали потенциальных участников прогулки здраво оценить собственные силы и не пытаться пройти максимальную дистанцию без подготовки и какого-либо опыта. Если на дистанции участник почувствует, что сил до заданного финиша не хватает, можно свернуть на более короткий маршрут и закончить его, пишет портал 66.ru. Майские праздники оказываются более доходными для мошенников по сравнению с другими периодами. По словам экспертов, россияне во время длинных выходных ведут себя менее настороженно и легче расстаются с деньгами. Самыми частыми сценариями действий мошенников оказываются перевод денег третьим лицам под давлением злоумышленников, переход по фишинговым ссылкам или оплата фиктивных счетов. 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией, пишет портал 66.ru. Более 40% опрошенных россиян

0: россиян работают более 40 часов в неделю. Кроме того, 14% сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Среди причин переработок респонденты назвали стремление заработать денег, требования компании, а также желание сохранить работу, пишет газета.ру. Последствиями чрезмерной занятости россияне называют постоянную усталость, тревогу во время отдыха или бездействия, а также постоянный контроль рабочих задач и отсутствие интересов помимо работы. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте reginas.havail.ru.
3: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
5: Завтра в Екатеринбурге, судя по всему, пик похолодания на ближайший период. На термометре в течение дня от плюс 5 до плюс 9 подует слабый юго-восточный ветер, его скорость 3 метра в секунду, обещают пасмурное небо и продолжительный дождь примерно с обеда и до вечера.
6: Когда говорят «быть на пике», говорят не про этот день. Про пик похолодания почему-то никто не вспоминает.
5: Там что-то про два стула должно быть.
1: Пилот.
7: Реклама.
8: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Пора-пора, мото-мото-мото.
12: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в «Ямото». Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
13: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто берет с собой в дорогу радиопилот. В Екатеринбурге 17 часов и 4 минуты, а с вами на 104 вечерний.
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
2: Если, ребята, вы хотите заглянуть к нам в студию, то тогда, конечно же, всегда это можно оформить весьма заглядение. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. А вот, например, 13 мая вы сможете понаблюдать за катапультой в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Ребята поедут на выезд. Можно, конечно же, к ним заглянуть, а не получается, за всем следить на видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте также. Партнер проекта ООО CS Motors. Официальный дилер Havail на Космонавтов 3.
3: Вот истерия с нейросетями неизбежно все больше людей захватывает. И одно дело использовать их в работе, совсем другое, естественно, искренне с ними общаться. Mm-hmm. И вот на днях врачи впервые поставили диагноз зависимости от ИИ. В Италии это произошло. 20-летняя девушка несколько месяцев почти не разговаривала с живыми людьми совсем, только с чат-ботом. Она месяцами использовала сервис Character AI как единственный канал общения.
0: Персонажа своего, и типа,
3: да,
0: с ним общаться.
3: То есть отличие от того же самого чата GPT как раз именно в том, что бот не консультирует тебя ни в чем, а именно в роли все время.
0: Да.
3: И, естественно, подстраивает тон и постепенно начинает отвечать так, как хочет собеседник, для того, чтобы он как можно дольше оставался на платформе. И в конце концов, когда она обратилась все-таки за помощью, когда поняла, что с общением с живыми людьми начались проблемы, выяснилось, что подходящего диагноза для ее состояния в медицинской практике еще не было. То есть первый случай, когда...
0: Положили в коридоре.
2: Надо сразу на колоноскопию записывать.
3: Да. Короче, да, не из-за соцсетей или из-за смартфона в целом, а конкретно из-за общения с нейросетью.
0: Может, ее в стесняющий синдром назовут, повезет.
2: Раньше такого не было, но это тупо теперь на все, что ли, ярлыки какие-то клеит. Абсолютный идиотизм. Но я думаю, реально, а как это выражается, когда человек уже чувствует, что у него после нейросеток не идет общение с нормальными людьми? Это типа спрашивает у кого-нибудь, как у тебя дела? Он такой, да что-то проблемы... Переделай.
0: Меняй. Давай еще раз. Но менее агрессивно.
3: Ты становишься просто менее гибким, когда общаешься с живым человеком, потому что он может быть не в настроении, еще что-то, да, а чат-бот-то всегда тебе ответит так, как тебе хочется, он всегда тебя оближет, и вот это вот все сделает, как
2: тебе
3: надо.
2: У него языка даже нету, что он меня оближет.
0: Скоро появится. Скоро и диагнозы новые появятся. С этими языками связаны. На пару слов о том, что творится на дорогах. 6 баллов, как сообщает сервис Яндекс.Карты сейчас в городе, подставит Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода и также от Комсомольской до Восточной. Сложности на Блюхера, от Мира до Шевской. Все еще плотно на Космонавтов, от Челюскинцев до улицы Машиностроителей. Суходольская вместе со Светлореченской стоят от Лиственной до Объездной. И придется проявить терпение на Шаумяна от Ясной до Московской.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Далее в навигаторе ожидайте, будем строить культурную программу в рубрике «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-565-802-70-65.
7: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
8: Это тебе не спортзал. Нельзя.
9: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
10: Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО «СЗ-проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
13: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовке
6: Морозовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 тысяч рублей.
1: До конца мая от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.tenet.ru.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
13: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
14: ИП Нортон Лесли Романовна.
15: Угарина 320-665-80-017-94.
16: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
17: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
18: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
19: Березовский, так рядом же, поехали.
18: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. Турпаут и банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
20: Не стыдно?
21: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
22: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
23: Подробности на мотивтелеком.ру.
24: О чем думаешь? Про поездку, где все уже взяли за тебя и ничего не забыли?
25: А я думаю, что такие поездки начинаются с гипермаркета «Симолэнд». Там есть все и даже чуть больше.
26: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
27: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
28: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
29: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Блинов Константин Сергеевич». Новый мотосалон GSB Moto. Привет всем, кто не знает, чем занять себя сегодня вечером. Столица Урала, 17 часов и 15 минут. А с вами навигатор, готовый помочь в этом вопросе вместе с рубрикой «Афиша».
1: Сегодня можно, например, в клуб «Эверджаз» сходить на Тургенева, 22. Там в 7 часов вечера начнется киноджаз. Вечер немого кино в сопровождении живой музыки, которую вам обеспечат опытные джазисты. Билетов осталось немного, стоит 700 рублей, 6+. Немного позже, к 19:20, можно сходить посмеяться в бар «Руки вверх» на Радищева, 25. Там в это время соберутся лучшие девчонки-комики региона для того, чтобы устроить вам смешной вечер на стендапе по-женски. Билет стоит 590 рублей, 18+. Почти в это же время в 19:30 можно заглянуть в Центр современной драматургии на Малышева, 145А, и посмотреть комедию «Понаехавшая», собственно, про девушку, которая в большой город понаехала, устроилась на работу в пункт обмена валюты и моментально нашла себе всяких разных приключений. В конце концов, по сюжету, на дворе еще и 90-е. Билет стоит 1500 рублей, 16+. Еще один вариант живой музыки сегодня есть. Приходите к 8 вечера в бар «Правда» на Шинкмана, 90. Там вокалисты кавер-группы «Маме понравится» устраивают шоу «Вечерняя акустика», на котором можно будет песню заказать, всем залом подпевать под гитару, в общем, душевно время провести. Билет стоит 500 рублей, 18+. А к 9:30 вечера можно прийти в «Коляда театр» на Ленина, 97. Где-то в это время покажут комедию «Шоу картавых и шепелявых». Место действия — буфет маленького театра, где 2 40-летних артиста, один картавит, другой шепелявит, и вот они как-то ведут свою беседу. Ну и понятно, что спектакль в первую очередь не про какие-то особенности речи, а про людей, про жизу вот их. Билет стоит 1500 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
2: Информация на правах рекламы.
3: Едем! Едем!
4: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
5: Абсолютно новый формат. Формат мотосалона, шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
6: свой сервис.
4: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
5: Новый мотосалон GSB Moto.
4: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 340-330-59.

0: Привет всем лево- и праворульным в Екатеринбурге, 17 часов и 20 минут, а с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Китае презентовали гигантского пилотируемого робота-трансформера. Сделала это компания Unitree Robotics. Сам робот называется GD-01, и это первая модель с кабиной для человека, которая будет выпускаться серийно. Робот позиционируется изначально как гражданское транспортное средство,
0: конечно,
1: то есть просто передвигаться в нем. Угу. Однако может не только это, но и выполнять другие команды, например, руками рушить конструкции. Робот может передвигаться на двух или четырех ногах, он там переворачивается на спину.
0: Падение пилота.
1: Ну, там он как бы пристегнутый, но да, действительно, там вас тоже перевернет. Весит он около 500 килограмм с учетом пилота, и цена пока что 48 миллионов рублей примерно.
2: Так, слушайте, на самом деле, вот эта история пилотируемые роботы для гражданских, когда японцы это делали, еще лет 10 назад они сделали Куратоса.
0: Ну, это не для гражданских.
2: Потом-то он просто гонял, да, по улицам, и в итоге они сказали, знаете, это такая тупня, бесполезная трата денег.
0: Ну, посмотрим, может, где-то через лет так 10 в них просто будут жить бомжи, и все. А если что-то не понравится, они всегда могут разрушить.
1: А французского подростка, вернее, арестовали в Сингапуре за то, что он облизал трубочку из торгового автомата. 18-летний парень, студент французской бизнес-школы, путешествовал по Сингапуру и запостил в сети ролик, на котором достал из автомата по продаже сока трубочку одноразовую, облизал и засунул ее на место. И видео завирусилось, дошло до владельцев сингапурской вендинговой как раз компании. Те, конечно, сразу автомат продезинфицировали, но и заявление в полицию тоже подали. А в Сингапуре же строгие законы, строже, чем много где.
0: Там с жвачкой можно
1: Вот, да. И как бы по местным законам за хулиганство его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет или там штраф какой-то гигантский.
0: В виде посадки на трубочку. Благо он ее уже смочил.
1: Да.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: Реклама.
7: Саня, чего грустный второй день?
8: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
7: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
8: Вот это да! Номер подскажешь?
7: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
9: 16 мая. День мопса в Радуга Парк. В программе конкурсы костюмов в стиле уральский рок. Бьюти-зона для питомцев, подарки от партнеров и мастер-классы. Ждем вас и ваших пушистых друзей в парке Радуги 16 мая в 13.00. Вход свободный. 0+.
10: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
11: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
12: На Селькоровск.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Айна. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Айна». Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
7: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
8: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
2: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 328-400. Привет всем фанатам цитат великих и успешных людей. Столица Урала, 17 часов и 30 минут. А с вами навигатор. Настало время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: С нами играет Илья. Он индивидуальный предприниматель. Занимается, говорит, чем только не занимаюсь.
2: Ага,
1: добрый
2: привет.
0: Привет.
3: Да, привет.
0: А чем сегодня занимался, например?
3: Сегодня с СММ общался. По-новому, новую линейку запускаем.
0: Линейку чего?
1: 50 сантиметров.
0: Что там за товары?
3: Да нет, я вообще тренер по плаванию, вот, и у меня своя школа плавания.
0: О, серьезно? А есть какой-то авторский стиль, может быть, уже даже? Нет, ничего такого?
3: Ну, авторская методика, да.
0: Методика, это уже круто. И давно ты этим занимаешься?
3: Учу плавать любого за 10 занятий, неважно.
2: Ничего себе.
0: Ну, можно сразу на 9-й подойти?
1: Мне сразу так хочется челленджа ради просто записаться, потому что кто только не пытался.
0: Ты понимаешь, длина занятия может быть любой.
1: Я могу нормально плавать на поверхности, но как только я останавливаюсь и моя нога не чувствует дна, у меня включается все, режим топора моментально.
2: Я по каким-то причинам только на спине могу плавать. Я не знаю, почему, и то тоже недолго. В какой-то момент попу вот вниз начинает тянуть, и все там с концами.
3: Базовых просто вещей не знаете. Вот.
0: А на каком занятии из 10 ты их рассказываешь?
2: Попустил.
1: Думал, сейчас может какой-то совет, он такой, такой тупой просто.
2: Ясненько.
0: Совет будет простой, нужно приобрести 10 занятий, ответ будет на 10-м. Скажи нам, Илья, в курсе ли ты нашего конкурса, или стоит немножко рассказать о том, что будет далее происходить в эфире?
3: Нет, надо рассказать, потому что жена звонила, пока я рулил.
2: А что, ты базовых не знаешь каких-то вещей, что ли? Странно, странно.
0: Ну давай, первое занятие, мы собираемся и говорим тебе одну цитату. Соответственно, дальше тебе нужно будет отгадать, кто из предложенных вариантов персон мог эту цитату произнести. Лишь один ответ правда, отгадаешь, какой же именно, тогда подарок будет твоим по праву. Лови цитату.
2: Жить захочешь, не так раскорячишься. Возможно, это были слова полководца Александра Суворова. Может быть, это цитата из фильма «Особенности национальной охоты», либо это фраза из мультфильма «Суперсемейка».
0: А может быть, девиз твоей авторской системы плавания? Кто знает?
3: Это вроде особенности национальной охоты.
0: Что-то помнишь конкретно момент, когда это было произнесено? Или что? Какие-то ассоциации с этим?
3: Нет, честно говоря, это интуитивно.
2: Наитие какое-то.
0: Ладно, мы принимаем твою интуицию за чистую монету, и это правда. Действительно, это фраза, когда Кузьмич пытался на дальний кордон свою корову перевезти с помощью самолета, а ее пытались сбросить из бомбалюка, но она там как бы в таких шпагатах поперечных
1: была. Да, у них там каждую часть какая-то история с коровой есть обязательно.
0: Илья, мы тебя с успехом поздравляем. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор! Информация на правах рекламы.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года указана стоимость на Хончи HS3.
6: I am paid to exist.

0: Пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» пришло время очередной дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джейку» и «Лада». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», в городе сейчас 7 баллов стоит «Космонавтов», а «Челюскинцев» до улицы «Машиностроителей». Сложности на Малышево, от Восточной до Егоршинского подхода. Плотники на Блюхера, от Шадринского переулка до Шевской. Улица Учителей и Турбинная не радует от Вилонова до «Космонавтов». Также много машин на Восточной, от Первомайской до Декабристов, и придется постоять на Светлореченской, от Васильковой до Объездной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
4: Купи мода. Просто набери 380-8686.
5: Автоцентр «Восток». «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Акция до конца мая 2026 года.

0: реклама.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. 30-ки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. 30-ки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Месяц май. Скидку выбирай.
6: Супермай в салоне Амода Джейку и Юль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку и Юль. Базовый 38.
7: Акция до конца мая этого года.
8: Клиники Нейтив 2 года.
9: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
8: Клиника Нейтив, Екатеринбург, Азина 25.
9: Телефон 343-77-00.
8: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707-98-48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
13: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Строим новое!
15: Ремонтируем любимое!
14: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
16: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
17: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 кг, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
18: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стадо Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106 784 754 56 56.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто настроился на 104.10. В Екатеринбурге 17 часов 46 минут. С вами вечерний навигатор.
1: И кто давно с пилотом, уже знает, что у нас есть на сайте раздел, который называется «Забота пилота». И сейчас вы там можете найти информацию о мальчике Андрее Уварове. Ему в мае 2022 поставили очень тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И в России лечения нет. Сбор средств идет в фонде Анна-Мария, и сейчас вот Андрей находится на поддерживающей терапии, но, естественно, прогрессирующее заболевание, поэтому поддерживающая терапия не решение. И вот сейчас есть только один шанс, это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей, сумма, которую мама Андрея никак не сможет заработать, сами понимаем, это неподъемно для среднестатистического человека. И вот только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота. Также документы и подробная информация имеется на сайте фонда «Анна-Мария».
0: Если что-то упустили, обязательно загляните к нам, pilotfm.ru. На главной странице есть раздел «Забота пилота». Там вся необходимая информация и реквизиты.
2: On va danser, le rosé bonbon. Comme un accordéon, on va rêver. Mon cœur bat la chamade, je dansais, il me tape.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Здравствуйте. Россия с начала спецоперации вернула из украинского плена уже более 3700 военнослужащих. Об этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова доложила президенту Владимиру Путину. Также аппарат омбудсмена установил судьбу более чем 9000 российских бойцов. Коммерсант напоминает, что 24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 193/193. Предыдущий обмен состоялся 11 апреля, тогда с подконтрольной Киеву территории вернулись 175 российских военных. Посредниками в обоих обменах были Арабские Эмираты. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры, на втором месте Основинский парк, а на третьем сквер на улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, голосование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. Свердловскую область покидают последние заморозки. В ночь на среду они еще возможны на крайнем севере и востоке Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. С 14 мая столбики термометров днем преодолеют отметку в плюс 20 и выше. До конца второй декады мая ожидается очень теплая погода без значительных осадков, обещают синоптики. Эксперты оценили, сколько россияне теряют на импульсивных покупках. В прошлом году доля граждан, делающих спонтанные приобретения, составила 63%. Главная категория спонтанных трат – это одежда и обувь. Около 20% всех импульсивных покупок и в интернете, и в целом по рынку. Еще 10 или 12% занимают мелочи для дома, и по 13% приходится на косметику и электронику. У 38% россиян расходы на одну спонтанную покупку не превышают 1500. Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал 500 000 посещений. Ведомство впервые опубликовало ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях. Уровень интереса в Пентагоне называют беспрецедентным. Новые материалы будут дополняться на постоянной основе, обещают в ведомстве. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
5: Информация на правах рекламы.
6: Встречите рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
7: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
8: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
10: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
11: В среду на этой неделе берите с собой на улицу зонтики, дождевики, они вам пригодятся. Будет пасмурно, продолжительный дождь обещают во второй половине дня. По температуре от плюс 5 до плюс 9. Ветер ожидается слабый, юго-восточный, со скоростью 3 метра в секунду.
12: А во сколько дождь начнется?
11: Примерно в 12.
12: Значит, тренировку придется идти прямо под ним.
11: Да.
12: Будем считать, как доп. Нагрузку.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
15: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
16: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
17: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
18: Осторожно, «Exit» покоряет с первого тест-драйва. Хватит.

0: значит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
1: Покупайте новый «Exit» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Exit-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
2: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Exit» VX 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Автокредиты».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Exit» – «Born for more».
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. Столица Урала, 18 часов и 3 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
3: И за нами можно подглядывать, мы совсем этому делу не противимся. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Не знаю, в курсе вы или нет, но у нас начали появляться пшикоматы. Их начали находить в российских ТЦ и банях.
1: Да, это что-то с фанфариками?
4: Почти. Это вендинговые автоматы с духами, где один пшик стоит 100 рублей. Вот в данном случае на выбор, как правило, есть различные оригинальные дорогие бренды.
1: Ага.
4: Вы из предложенных выбираете, собственно говоря, подносите к отверстию запястье или шею, кнопочку нажимаете, и все, дорого, богато пахнете.
1: А как же вот это пройти сквозь облако?
4: Тоже важно, да.
1: Выпустили, ходите.
4: Но идея, кстати, не новая. В Советском Союзе стояли тоже автоматы одеколон, похожие, которые вот распыляли порцию парфюма за 15 копеек, а одеколон был преимущественно мужской, разве что.
1: Инфляция, это смотрите какая.
4: Да.
1: Большая разница, 15 копеек.
3: Вот реально думаю, сотка за один пшик, они тогда целевую аудиторию не захватывают. Надо, чтобы буквально 15-20 рублей стоило, и тогда вот эти будут ребята стоять в очереди просто с открытыми ртами там. Ну давай, пшикни чуть-чуть мне, пшикомат.
1: Ну я думаю, так с фунфариками можно все-таки объединить вполне.
3: Ну да, да.
4: Нужно ли?
1: По той же схеме, не знаю, посмотрим, как она дальше будет происходить.
3: Подождите, я, знаете, сейчас подумал. А вот для типов, которые бухают одеколон, для них в магазинах косметики, вот пробники попшиканы, это что-то типа закуски? Как чипсики.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас в городе уже 8 баллов. Блюхера не радуют от Шадринского переулка до Шевской, сложности на Малышева от Восточной до Егоршинского подхода. Не радует движение улицы Челюскинцев от Гражданской до Восточной. Учителей и Турбинной все еще стоят от Вилонова до Космонавтов. На Комсомольской плотники от объездной до улицы Малышева подставят Восточную от Первомайской до Челюскинцев. И придется проявить терпение на Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу вас уже сидит, ждет рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООО «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Едем! Едем!
3: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
4: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих.
5: Свой сервис.
3: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
4: Новый мотосалон GSB Moto.
3: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
6: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.чк.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
7: Свет!

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
1: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Алло, кто это?
10: Это ты, из будущего.
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Где-где? Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
10: Еще бы. Сам скоро оценишь.
11: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Travail на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Афиша» – застройщик компания «Практика». Добрый вечер всем желающим окультуриться. В столице Урала 18 часов и 14 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра ценители классики могут сходить на балет «Ромео и Джульетта». Его покажут в 18:30 в театре «Урал-опера-балет» на Ленина 46А. Конкретно эта постановка по знаменитой шекспировской трагедии — лауреат премии «Золотая маска», так что вы точно не пожалеете. Билеты от 4000 рублей, 12+.
0: Так.
1: В четверг 14 мая можно сходить на концерт группы «Воровайки». Знаменитый шансон-коллектив выступит в 9 вечера на сцене «Максимилианса» на Куйбышева 44D.
0: Интересно.
1: В 24-м году полностью обновили состав, так что теперь уже новое поколение
0: «Воровайки».
1: Может быть. В общем, исполнят для вас проверенные временем хиты. Билеты. Ау.
2: Да, я просто думаю, интересно у них будет, как инцидент, не помню, в 2019-м или что, когда у «Вороваек» украли там из карманов что-то бабки в раздевалке.
0: Ну, было что-то, поэтому и здесь тоже рекомендую на концерте с гардеробом аккуратнее.
1: Билеты от 2400 рублей, 18+. В пятницу 15 мая в клубе «Нирвана» на Шевченко 9 в 19:00 с концертом выступит рэпер Букер. У него продолжается большой тур с полной новой программой. Будет презентация нового альбома «Время колокольчиков», так что приходите слушать. Билеты от 2700 рублей, 16+. А в субботу 16 числа сходите в Театрон на Ленина 38А. Там в 8 вечера можно будет увидеть спектакль «Что такое обломовщина?». Человек лежит на диване, из дома не выходит, ест, пьет, бесконечно телевизор смотрит, друзья, работа ему тоже не нужны, и отношения переоценены, разумеется. В общем, можно будет понаблюдать за человеком, ведущим...
0: И понять, откуда же доход у него.
1: Да, спросить, по крайней мере. Ведущим максимально пассивный вот образ жизни, выводы какие-нибудь сделать, может быть. Билеты от 600 рублей, 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
4: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Сейчас узнаем, кто best, кто the best. Городской квест.
2: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 19 минут, а с вами навигатор. Готовы эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
3: Чтобы мы могли проверить ваши знания, вам нужно набрать 237-104. Пока что других вариантов не представляется.
2: Ну да, еще находитесь за неустойчивое покрытие сотовой связи, чтобы проверка неожиданно не прервалась.
3: Да, есть, конечно, вариант, что все-таки я разовью телепатию.
4: Привет.
2: Добрый вечер. Как тебя зовут?
5: Добрый вечер, Александр.
2: Александр, ты сейчас, наверное, по громкой связи говоришь?
5: Нет.
2: Ну хорошо, ладно. Скажи нам, пожалуйста, где трудишься, чем занимаешься вообще?
5: Ну, водителем работаю.
2: А кого или что возишь?
5: Людей.
2: Они сейчас с тобой, эти люди?
5: Нет.
3: Куда? Они в багажнике. Так и работаю.
2: А ты сегодня еще поедешь за людьми? Или все, ты на сегодня навозился?
5: Навозился, уже домой едем.
2: Хорошо.
4: Красота.
2: С другими людьми, как ты говоришь, едем. Как будто вас множественное число. А кто там с тобой?
5: Девушка.
2: Ох, она будет помогать?
3: Она в багажнике.
2: Выпустили. Хорошо, Александр, у нас для тебя имеется 3 вопроса о Екатеринбурге. Это вообще твой родной город?
5: Ну, нет.
2: А как давно здесь живешь?
5: 7 лет.
2: А девушка местная?
5: Нет.
2: Ну что ж, будем вместе гадать тогда. 3 вопросика, на каждый из них 3 варианта ответа. Выбираете все 3 правильно, тогда подарок будет вашим. Рыба-карась, игра началась.
4: Итак, как правильно называется одна из улиц Химаша? Трудоголиков, работяг или тружеников?
5: Ага. Надеюсь, трудоголиков.
2: Трудоголиков. А девушка поддерживает твое решение?
5: Девушка поддерживает мое решение? Говорит, да.
2: Ну что ж, мы принимаем ваш вариант ответа. Да. Приятно, что девушка поддерживает, но, к сожалению, ответ совершенно неверный. Но...
4: Зато вместе!
3: Да. Не, зато четко понятно, кто виноват.
2: 237-104. Алло.
4: Привет.
3: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
6: Добрый вечер.
2: Представь.
6: Алексей.
2: Алексей, стоит повторить задание, где ты знаешь, какой улице идет речь?
6: Там Тружеников, наверное.
2: Это правильный ответ. Действительно, Тружеников идет параллельно на улице Димитрова.
3: Двигаемся дальше. Теперь скажи, в каком районе города находится улица, названная в честь известного революционера и большевика Николая Николаевича Кристинского? Пионерский, Ботаника или Виз?
2: Ну, погромче еще раз, можно?
6: Ботаника!
2: Понимаю. А вот третий вопрос, в нем мы коснемся района под названием Широкая речка и поговорим про улицу Феофанова, идущую параллельно Суходольской. Вот как ты считаешь, кем был Василий Григорьевич Феофанов? Первый вариант — участником Великой Отечественной войны и героем Советского Союза. Второй вариант — революционером и большевиком. Третий вариант — изобретателем тепловентилятора.
6: Василий, я думаю, Григорьевич, что первый вариант, потому что там как раз госпиталь ветеранов ОФ.
2: Интересная логика. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Рыба Сибас, с победой вас! Действительно! Да, старший разведчик 172-го гвардейского артиллерийского полка. Родился он в поселке Медный Рудник, ныне Верхняя Пышма, а затем жил в поселке Широкая речка в Екатеринбурге. Поздравляем тебя с успехом! Алексей, оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек. Расскажем, как заберешь его себе. А сейчас громко и четко крикни нам:
3: офигенно!
2: 3-4.
6: Офигенно!
7: Навигатор!
8: Информация на правах рекламы.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
10: Правда?
8: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
5: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком. Но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
10: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
13: Лето, май и, конечно, шашлык.
14: А что потом?
13: Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319, 90, 40.
15: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
16: Внимание, отличная новость! «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
17: Территория.
18: Улыбка.
17: Стейк.
18: Смех.
17: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: необходима консультация специалиста.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
4: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
5: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
6: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
5: В Лимпопо? Конечно!
7: Ура! Купаться!
8: В аквапарке Лимпопо выгоды с горкой.
9: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
10: Подробности по телефону 302-46-63.
11: Акция до конца апреля этого года.
10: 0+.
12: I went deaf on the bitch.

0: Автопилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов и 31 минута. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джику» и «Лада». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 8 баллов. Стоит Малышева от Восточной до Егоршинского подхода. Сложности на Блюхера от Флотской до Шевской. Челюскинцев подстаивает от Гражданской до Восточной. Сложно пробиться по Восточной и Фурманово от Ленина до Машинной. На Титова и 8 марта затор от Сухоложской до Объездной и по-прежнему плотно на Учителей и Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
0: Зайчик, купи чинганчик.
3: Что? Лена, какой еще чинганчик?
0: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
4: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1». Напоминаю, телефон наш 237-104. Говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Уже кто-то звонит. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Да, слушаю вас.
2: Хотел бы посоветовать. Вот лето уже почти износилось у меня. Ну, в плане колес. Я бы хотел бы все-таки поинтересоваться, какие лучше колеса взять.
1: А машина какая?
2: Hyundai Coupe. Ну, тот же самый. Тибурон,
1: да. Ну, да. А что там, 17-ки, 18-ки?
2: Там 17.
1: Слушай, ну, у тебя выбор будет очень широкий. Но я не думаю, что ты будешь упираться в свойства держака и спортивные характеристики резины. Несмотря на то, что это все-таки купе с приличным объемом двигателя, покупать супердорогие покрышки, ну, ты же на трассу гоночную на ней не выезжаешь.
2: Нет, почему выезжаю, за городом работаю.
1: Нет, я имею в виду гоночную трассу. Зачем, зачем гоночка, тебе брать там верхнюю линейку гоночных покрышек, которые ты не используешь? Поэтому надо смотреть средний сегмент. Скорее всего, ну, учитывая, что у тебя наверняка уже и серьезный пробег и так далее, ты будешь выбирать какую-нибудь такую более-менее бюджетную категорию. Ну, явно не по 35 тысяч за колесо, понимаешь? Соответственно, ну, вот, смотреть будешь азиатского производства покрышки. Я к чему веду?
2: Ага.
1: Ну, их много сейчас появилось. Вот то, что...
2: Китайцы все-таки или Йокохама? Вот.
1: Ну, Йоко-держак неплохой, честно тебе скажу. И если у тебя бюджет позволяет, удовольствие ты получишь. Меня единственное смущало всегда мягкая боковина. То есть она малошумная, но при этом, если ты ездишь по дорогам областным, я боюсь, можешь где-то... У тебя не низкий профиль получается. У тебя там что, 50-55?
2: Низковатый, у меня же еще без.
1: Профиль какой, 50-55?
2: 55.
1: Ну, тогда можно и Йоку брать. Если хочется сэкономить, варианты есть. Типа там Трианглов тех же самых, Айконы, там совместного производства покрышки и так далее. То есть это на самом деле вариант рабочий. И если раньше колеса китайского производства, там лет 7 назад мы обсуждали, которые прыгали на стенде, и там из трех колес два в лучшем случае можно было нормально отбалансировать, сейчас нормально балансируются даже резины АТМТ, то есть китайского производства. Что касается стоимости, сильно дешево не бери, бери средний сегмент. И там вот как раз там те же Трианглы какие-нибудь, еще что-то можно подобрать. Мы тоже советовались с людьми, очень много слушателей нам на эту тему высказалось. Для среднестатистического вождения этого более чем достаточно. Но если хочется чуть поинтереснее в управлении, чуть тише и на аквапланировании стабильнее, то да, в данном случае Йокогама тоже вариант неплохой. Спасибо тебе за звонок.
2: Спасибо.
1: Удачи.
2: Да. Хорошего дня.
1: И тебе тоже. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Доброе утро.
3: По поводу резины хотел прокомментировать.
1: Давай.
3: Азиатские резина хорошая. Вот я на зиме езжу в Тайвун. Два сезона откатал. Вполне доволен. Поэтому бы порекомендовал, как вы и говорили, Триангл, Тайвун.
1: И пропал.
3: На качество отлично.
1: Третий бренд пропал.
3: Максис.
1: А, Максис, да, да. Ну, я больше на велопокрышках Максис езжу.
3: Те деньги, которые не стоят, достойнейший вариант для городской штатной езды за года.
1: Понятно. Спасибо тебе большое, что прокомментировал. Благодарю вас, друзья, за внимание и звонки. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОСЗ Синица.Реформа-1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
7: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. В Екатеринбурге 18 часов 42 минуты, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
8: И спешим донести до вас, товарищи слушатели, что радиопилот и официальный дилерский центр Lucky Motors Хавейл Сити объявляют фотоконкурс на тему «А это мой багажник до 22 мая. Присылайте нам фотографии, где есть вы и ваш багажник. А вот 22 числа в прямом эфире навигатора мы выберем 5 победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors. Официальный дилерский центр Lucky Motors Хавейл Сити на Умельцев 2.
9: В Японии, оказывается, начали использовать крабов для ограблений. Полиция предупреждает, что новая схема вот начала набирать обороты. Так. Используют крабов и жуков-оленей. Преступники подкладывают живых членистоногих, соответственно, к дверям домов, потому что, ну, их легко найти, в целом можно там купить где-нибудь. Ну. Хозяева фоткают их, выкладывают в соцсети с хэштегами. И потом по этим фото и по хэштегам, значит, воры вычисляют адреса.
10: Кто же, собственно, живет там, да?
9: Да, и когда видят, что вот ребята в отпуск уезжают, соответственно, дом пустует, и можно вот на него, так сказать, налететь.
8: Угу. Значит, мне под дверь кладут краба, я его высосываю всего, и панцирь обратно на место кладу, как будто он там есть.
10: Мне камчатского, пожалуйста.
8: Да. Вы хотите меня заманить тем, что дороже, чем что-либо, что у меня есть? Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
11: Продолжайте движение.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Саня, чего грустный второй день?
15: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры...
14: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Синоншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
15: Вот это да! Номер подскажешь?
14: Давай, звони в Синоншоп 96 385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
16: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
17: Подробности на baden-land.ru. 0+.
18: Помогите! Тону!
19: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
20: Спасибо, дружище!
21: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
22: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: «Керамгранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
24: Ну как?
25: Шедевр.
24: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
25: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
24: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
25: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
26: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
27: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
28: Клиники Native 2 года.
29: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
28: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
29: Телефон 343-77-00.
28: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
30: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
31: Акция до конца июня. ООО «Ремекс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
32: Айвазовский?
0: подлинник?
1: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
0: Шедеврально.
1: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
31: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
4: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
5: Джек-Гроб.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Попутчики радиопилот.
1: Выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. И после этого вот здоровье должно было на год прибавиться.
2: На дорогу, на проезжую часть,
3: понимаешь? Да, на перекресток выходишь, стоишь, ждешь теплый ветер.
2: Подставляю лицо теплому ветру. Ладно, хорошо, что не повторяли. Пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карта, в городе сейчас 6 баллов. Стоит Малышево от Восточной до Егоршинского подхода. Плотники на Блюхера от Флотской до Шевской. Сложности на Челюскинцев от Гражданской до Восточной. Николая Никонова, также Шевченко, подстаивают от Еремина до Луначарского. И плотновато на Учителей Трубинной от Вилонова до Космонавтов.
1: А есть что добавить, тогда добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 7065.
7: Строим новое.
8: Ремонтируем любимое. Покупаем в «Докер».
7: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
9: Смесители.
10: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: О чем думаешь? Про рыбалку на рассвете и тишину вокруг?
3: А я думаю, что такое утро лучше не откладывать. Все нужное уже ждет в гипермаркете Симоленд. Поехали.
4: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
9: Березовский, так рядом же, поехали!
8: «Лада Восток», Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
10: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Привет всем, кто умеет рифмовать. В столице Урала 19 часов и 15 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: С нами будет играть Кирилл, он делает керамическую плитку. Доброго вечера.
2: Привет. Привет.
3: Здравствуйте.
0: Кирилл, а что-то знакомое, не ты ли к нам в выездной эфир звонил,
3: звонил
0: не отгадал?
3: Звонил.
1: Вот да.
0: Тогда
1: да, да.
0: На Зароне поставил, да, не получилось.
3: Да.
0: Сейчас ты как-то там приготовился, нарифмовался дома, что-то такое потренировал?
3: Да нет, я сейчас просто поехал, думаю, смотрю это, сказали по радио, думаю, надо позвонить.
0: Все, надо отыграться.
1: Слушай, какая у тебя узнаваемая профессия, потому что такой, ну, плитку делает, я такой, так точно, мы же разговаривали.
0: Только Кирилл у нас в городе делает плитку.
1: Одно дело класть плитку, найди человека, который ее делает, вот просто случайно.
0: Кирилл, скажи нам, Люся Чеботина тебе хорошо известна как автор-исполнитель?
3: Ну, слышал.
0: Вот
1: уже так хорошо.
0: Была у нее песенка под названием «Абьюз». Это слово тебе знакомо?
3: Ну, тоже слышал.
0: Слышал, да? Хорошо, небольшой фрагментик. Сейчас еще вместе послушаем. Но одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Отгадаешь, какое, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Да.
0: Ну, полетели.
4: Вымывала твою соль из своих свежих, но все равно ждала твое имя на своем экране.
0: Мы можем повторить задание текстом для тебя, Кирилл. Скажи нам, в этом имеется необходимость?
3: Да, если можно текстом.
0: А конечно, можно.
2: Вымывала твою соль из своих свежих, но все равно ждала твое.
3: Ран?
2: Да?
0: Кран, конечно, это правильный ответ, действительно.
4: Свежих ран, но все.
0: Поздравляем с заслуженной победой! Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как заберешь его себе. А сейчас громко и четко крикни нам:
1: офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
0: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: 1, 2, 3, 4, 5. У нас ставка 3 и 5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%, на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Человек купающийся. В Баден-Лэнде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на baden-land.ru. 0+.
3: Клиники «Нейтив» 2 года.
4: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
3: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
4: Телефон 343-77-00.
3: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Тепло ли тебе, девица?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Не стыдно?
8: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
9: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
10: Знакомы с Ириной?
9: Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
11: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55-55.
13: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
14: Звучит идеально, а я ищу в центре. Вы институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
15: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
16: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
17: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
18: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
19: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
20: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
19: Лимпопо? Конечно!
21: Ура! Купаться!
22: В аквапарке Лимпопо выгоды с горкой.
23: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
24: Подробности по телефону 302-46-63.
25: Акция до конца апреля этого года.
24: 0+.
26: Весна.
27: Встречи с друзьями.
26: Отдых и путешествия.
27: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
26: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500 тысяч.
27: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
28: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время очередной дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала» «Автоцентр Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джейку» и «Лада». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Малышево, от Восточной до Егоршинского подхода. Почти не двигается улица Мира, по крайней мере, от Педагогической до Малышева. На Красном переулке Николая Никонова и Шевченко толчья от Челюскинцев до Луначарского. Сложности на Челюскинцев от Гражданской до Восточной. Также подставит Блюхер от Флотской до Сахалинской. И придется проявить терпение на Комсомольской от Первомайской до Малышева. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от «Джейку».
2: Совершенно новый, долгожданный «Джейку» J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
3: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
2: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380 8.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» – «Источник Девелопмент» ООО «УК Баден Групп».
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто прокладывает путь домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поднять тему высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
0: Еще со времен Олимпийских игр в Токио в 2019 году компания Sony потихонечку разрабатывает персональный носимый кондиционер, рассчитанный на использование в жаркую погоду или в помещениях без полноценного охлаждения. И вот недавно вышла новая версия этого устройства. Это охлаждающий ошейник для людей под названием Rion Pocket Pro Plus. Новинка получила улучшенную систему охлаждения, переработанную конструкцию и более удобное крепление на шее. Устройство уже поступило в продажу в Европе примерно по цене 20 тысяч рублей. А гаджет представляет собой компактный ошейник, который размещается на верхней части спины под одеждой. В отличие от мини-вентиляторов, устройство не обдувает человека воздухом напрямую. Вместо этого оно охлаждает тело при помощи металлической пластины, которая с кожей соприкасается. Как сообщили в компании Sony, Rion Pocket Pro Plus оснащен обновленными гибкими креплениями, благодаря чему устройство плотнее прилегает к шее и надежнее фиксируется во время движения. По сравнению с прошлогодней версией, температура поверхности пластины стала ниже еще на 2 градуса Цельсия. Также компания доработала алгоритмы работы системы охлаждения, что позволило увеличить эффективность примерно на 20%. Еще одним изменением стала новая конструкция вентиляторного отверстия. Оно там все-таки имеется. И теперь пользователь может регулировать длину и угол отвода теплого воздуха, чтобы горячий поток обратно под одежду не уходил, даже если человек носит рубашки или куртки с высоким воротником. Вместе с новинкой компания предоставила и обновленный датчик Rion Pocket Tech 2. Он стал на 18% компактнее и получил новый способ крепления. Можно подвешивать отдельное тело на ремешок или карабин. Это позволяет точнее измерять температуру и влажность окружающей среды, чтобы автоматом подстраивать режим охлаждения.
2: И пару раз в год надо вызвать мастера, и он на тебя карабкается. Вот это у него штаны немного сзади приспущены. Он такой: а что вы когда чистили последний раз? Так чаще надо.
0: Сейчас ложитесь, заправлять буду. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь с навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Как рассказали эксперты, сексологи, взрослые семейники, это выбор уверенных в себе мужчин.
4: О, так это мы фуркоп туда прячем?
3: Это парням, этим парням важен комфорт, личное пространство, а не вот эти вот все стандарты, которые навязаны обществом.
4: А это именно семейники или свободные боксеры? Как это правильно? Семейники просто все привыкли, что это парашюты вот эти.
3: Парашюты, да. Семейники говорят о внутреннем спокойствии, любви к уюту. И это вообще не связано там с низкой какой-то, ну, сейчас а сексуальностью, как принято считать. Просто мужики выбирают свободу, не хотят париться, что-то кому-то доказывать. Вот так.
4: Слушайте, ну в боксерах тоже свободно. Некоторые боксеры, как я, носят для того, чтобы ляхи не натирать. Ну да, а что, если у тебя спортивные ноги, ты так или иначе как бы эту проблему испытываешь.
3: Желательно пониже шортики-то, да?
4: Какие пониже шортики?
3: Как ты хотел, помнишь, ты все искал?
4: Я не беру именно вот классические, бывают классические боксеры, а бывают лонг-боксеры. Вот я лонги беру, а кто-то берет, я прям смотрю, рядом висят прямо эти клетчатые, паруса такие.
3: Огурцы, вот знаешь, в огурцах вот это вот, как у волка из «Ну, погоди».
4: Чтоб выйти в этих колонках. В огород, лук рвануть, попу почесать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв 328-400. Уникум на Бебеля 33.
4: Акция до конца мая текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
5: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
6: Джек-Гроб.
7: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
8: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
9: ИП Нортон Лышла Романовна.
10: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
11: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
12: Это не художественная галерея. Нельзя.
13: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
14: Моя квартира, мои правила.
15: Застройщик ОСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

Васильковская, 22-228-2111. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор, как этот первый трудовой день, подходит к своему завершению. У микрофонов собравшиеся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Ну а напоследок любопытный факт. В 2018 году ученые из Ирландии выяснили, что кошки бывают левшами и правшами. И этот факт напрямую влияет на их характер. Левши, использующие более активно правое полушарие мозга, соответственно, более тревожные коты, которые всегда на стреме, они хуже справляются со стрессом, а правши обычно спокойные и уверенные в себе питомцы. И проверить это очень просто. Поместите вкусняшку в узкий стакан и посмотрите, какой лапкой котик полезет ее доставать. И я подумала, а какой потом вам средний коготь покажет?
2: Я думаю, а это что за тесты, как с тараканом, как определить пол, побежал мальчик, побежала девочка?
0: А у кого там сложнее это характер? У правшей?
1: У левшей.
0: А вшей у кого?
1: У всех.
2: Да, это по-французски. Левши. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был Навигатор.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Жилой дом, школа и садик повреждены при атаке беспилотника в Оренбурге. Всего по данным губернатора региона Евгения Солнцева отражена атака 9 дронов по всей Оренбургской области. Школьников на время восстановительных работ в здании переведут на дистант, а воспитанникам садика во время ремонта предоставят места в других учреждениях. Пострадавших в результате атаки дрона на Оренбург нет, пишет Интерфакс. В жилом доме повреждена кровля, жители эвакуированы. Госдума рассмотрит назначение нового уполномоченного по правам человека в четверг. Сегодня предстоящее 14 мая заседание спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с лидерами думских фракций. Как напоминает Коммерсант, в Думу внесены 3 кандидатуры на эту должность. Фракция КПРФ выдвинула депутата Артема Прокофьева, фракция ЛДПР Ивана Сухарева, а фракция «Справедливая Россия» предложила кандидатуру Яны Лантратовой. Татьяна Москалькова перестала быть омбудсменом 22 апреля этого года. На этом посту она проработала 2 5-летних срока подряд. Лето на площади 1905 года стартует на следующей неделе. Общественное пространство должно открыться не позднее 23 мая. Об этом сообщили в мэрии. В центре города уже идут работы по обустройству. Площадь 1905 года должна стать многофункциональной зоной с мобильными конструкциями. Здесь появятся настилы, клумбы, скамейки, а также навесы от дождя и солнца. Территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Среди ближайших фестиваль движения. Корты для игры в падл появятся на площади в центре в июле. Эксперты оценили, сколько россияне теряют на импульсивных покупках. В прошлом году доля граждан, делающих спонтанные приобретения, составила 63%. Главная категория спонтанных трат – это одежда и обувь. Около 20% всех импульсивных покупок и в интернете, и в целом по рынку. Еще 10 или 12% занимают мелочи для дома, и по 13% приходится на косметику и электронику. У 38% россиян расходы на одну спонтанную покупку не превышают 1500. Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал 500 000 посещений. Ведомство впервые опубликовало ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях. Уровень интереса в Пентагоне называют беспрецедентным. Новые материалы будут дополняться на постоянной основе, обещают в ведомстве. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашточка.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
8: В эту среду погода нас ожидает прохладная и мокрая. Утром по температуре плюс 5, днем и вечером около плюс 9. Весь день будет пасмурно, примерно в обед начнется дождь, причем обещают мощный, продолжительный. Ожидается слабый юго-восточный ветер, его скорость 3 метра в секунду.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
14: Информация на правах рекламы.
15: Осторожно. «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
16: Покупайте новый «Эксит» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
17: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксит-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
18: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Эксит».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио Пилот.
4: Спонсор фитнес-часа на радиопилот ООО «ЕКБ Автотренд». Автотехцентр «Клад Авто». Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
3: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
4: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты по Совкомбанк. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Exceed. Born for more.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
12: Купия мода. Просто набери 380-8686.
13: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
14: Акция до конца мая 2026 года.
15: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джекгроб.
16: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
17: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
16: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
17: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
18: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
19: Одрил Групп. Угрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
20: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
21: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
22: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
24: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
25: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лесли Романовна.
4: Угарина Патрик. 2665 80 017 95 74.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
9: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсен. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
15: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
15: «Черри», «ЛГ», «Тенек» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
16: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Зайчик, купи чинганчик.
2: Что? Лена, какой еще чинганчик?
1: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
3: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
2: Березовский, так рядом же, поехали!
3: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
4: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Вечерний драйв на «Радио Пилот».

0: реклама.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
1: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Месяц май. Скидку выбирай.
2: Супермай в салоне Амода Джейку и Юль на базовом.

0: для ваших лучших путешествий. Мода Джейку и Юль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:40. Доброй ночи.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Yeah.

0: Тема «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:41. Добрый

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.